0: шоссе, вокзал, систему водоснабжения и благоустроила парк на подшефной территории. Жители Карачаева-Черкесии могут выбрать, где в следующем году появится мобильный интернет. В голосовании участвуют хутор Евсеевский и аул Верхний Учкулан. В список вошли населенные пункты, где проживают от 100 до 1000 человек. Победители голосования получат новые базовые станции, а с ними устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет. В прошлом году жители республики отдали свой голос за строительство базовой станции в селе Подскальное Урупского района. Прямо сейчас там идут строительно-монтажные работы, а качественный интернет будет доступен уже в ноябре. Голосование за новые объекты идет до 8 ноября на госуслугах на странице сервиса для голосования. За 5 лет по итогам такого голосования современные услуги связи появились в более чем 8000 малочисленных населенных пунктах в российских регионах. 15-16 октября на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Алиева состоится межрегиональный межнациональный научно-практический форум «Единство в многообразии» от Карачаево-Черкесии ко всей России. На форум приедут старейшины со всего Северного Кавказа, а также руководители министерств по делам национальностей субъектов, лидеры национально-культурных объединений, ведущие ученые и эксперты. В центре внимания укрепление межнационального согласия, сохранение культурного, языкового и духовного наследия народов России, выработка эффективных механизмов реализации государственной национальной политики.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Yes. Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 14 октября в Черкесске в ночные часы плюс 14 градусов, днем плюс 24. Облачный небольшой дождь. В Карачаевске плюс 10, ночью, днем плюс 21 градус, облачно, ожидается дождь. В Домбае прохладно, ночью плюс 8, днем до плюс 17, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем воздух прогреется до плюс 18. Небольшая облачность и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта kismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 14 октября. Памятная дата военной истории России. 14 октября 1943 года. Восстание в Собиборе. Восстание в нацистском лагере смерти Собибор. На свободу вырвались более 300 узников. Единственный успешный массовый побег из нацистского концлагеря организовал и возглавил советский офицер Александр Печерский. Его подвиг увековечен художественным фильмом «Собибор». Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Ветераны органов внутренних дел по Карачаево-Черкесии собрали и отправили очередной гуманитарный груз бойцам, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. В состав уже 77-го гуманитарного конвоя вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты и все необходимое для фронтового быта. Ценный груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады «Горной». Как подчеркнули организаторы акции, поддержка военнослужащих – это последовательная работа, направленная на всестороннее их обеспечение. Она служит ярким свидетельством сплоченности и единства нашего народа, который всегда стоит плечом к плечу с теми, кто находится на передовой, подчеркнул председатель Совета ветеранов Республиканского МВД, полковник внутренней службы в отставке Юрий Темрезов. Черкесские оперативники задержали 49-летнего жителя села Таулык. При личном досмотре у него обнаружено изъято более 3 граммов наркотического средства. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность сбытчика. Им оказался 57-летний житель республиканской столицы. В отношении него возбуждено уголовное дело по 228 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. В станице Зеленчукской местный житель стал фигурантом уголовного дела после конфликта с соседом. По предварительным данным, в ходе ссоры мужчина, вооружившись топором, высказал в адрес оппонента угрозу убийством. На основании материалов, собранных участковым уполномоченным, дознавателем возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственная часть Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесии возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Дагестана и 20-летнего уроженца нашей республики. Фигуранты подозреваются в неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, в прошлом году в Адыгейхабльском районе подозреваемые приобрели у местного жителя банковскую карту, оформленную на его имя, с целью дальнейшего сбыта. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по КЧР. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают всех причастных к незаконной схеме. МВД напоминает, передача банковской карты третьим лицам делает вас соучастником преступлений. Карты часто используются злоумышленниками для мошенничества, отмывания денег и проведения незаконных финансовых операций. Не рискуйте своим будущим ради сомнительной выгоды. За прошедшие 9 месяцев с начала года сотрудники госавтоинспекции пресекли 1391 нарушение, выявленное системой «Паутина». Из них 108 автомобилей принадлежали лицам, многократно нарушившим ПДД и имеющим большую задолженность по штрафам – более 50 фактов неуплаты. Водители 86 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 1177 транспортных средств не были зарегистрированы в установленном порядке. Задержано 20 автомобилей, находящихся в розыске. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием транспортных средств. Лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5. Торговый центр «Автолидер» и бизнес-центр объявляют грандиозную распродажу летних шин. Лучшие бренды, гарантия качества и цены, которые приятно удивят. Акция действует до 25 октября 2026 года. Ждем вас. «Автолидер», Пятигорское шоссе 13Г, телефон 21 15 19. Бизнес-центр, Октябрьская 301, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом по завершении венчания. У греков есть свое объяснение этой традиции. Греческое слово «ризе» переводится как «риз», созвучно слову «ризес» – «корни». Поэтому молодая семья очень символично получает свой риз, чтобы пустить корни. Это означает, что семейный союз будет крепким и плодовитым. Еще одна яркая греческая традиция – танец денег. Во время первого танца молодоженов гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег, желая таким образом богатства и процветания молодой семье. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон осколков отпугивает злых духов и очищает пространство. Ну а по окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге молодоженов встречает мать жениха с медом и сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать мужа должна вручить молодой плод граната, который считался символом благополучия и плодовитости. Ступить на порог дома оба супруга должны с правой ноги, иначе семейная жизнь не будет счастливой. Войдя в дом мужа, молодая жена должна зубами взять из рук его родителей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Но знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках.

0: хочешь от меня.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 14 октября в Черкесске в ночные часы плюс 14 градусов, днем плюс 24. Облачный небольшой дождь. В Карачаевске плюс 10, ночью, днем плюс 21 градус, облачно, ожидается дождь. В Домбае прохладно, ночью плюс 8, днем до плюс 17, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем воздух прогреется до плюс 18. Небольшая облачность и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта kismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске начнем рассказ о традициях карачаевской свадьбы. В давние времена у карачаевцев брачный возраст для мужчин составлял примерно 18-20 лет, для женщин – 15-17. На практике же карачаевские мужчины вступали в брак в среднем возрасте 22-23 года, а женщины – 18. Браки между родственниками запрещались, в семье соблюдалась очередность. Младший сын не женился раньше старшего, дочерей же выдавали замуж по старшинству. Нередко договоренность о браке заключалась родителями касательно их несовершеннолетних детей. Родители выбирали невесту для сына, учитывая материальное положение и социальный статус ее семьи. Зачастую причиной кражи была невозможность женихом заплатить колым. Невесту могли украсть как с ее согласия, так и без него. Украденная невеста считалась обесчещенной и часто соглашалась на брак, так как выйти замуж за кого-то другого шансы были невелики. Отказ невесты выйти замуж после ее кражи был большим позором для семьи жениха. В наши дни невест, если и воруют, то с их согласия. Девушки и парни часто раньше знакомились у родника, ручья или реки. Почти у всех кавказских народов есть танец у ручья или у родника. Знакомились и во время смотрин, на которых девушки показывали изготовленные ими вещи и блюда. Выборные из стариков решали, чья дочь будет лучшей хозяйкой. Молодой человек, посещая общественные места, веселья, торжества, мог присмотреть себе невесту. Юноша и девушка, приглянувшиеся друг другу, даже если и общались, то при свидетелях, никак не наедине, и держали свои отношения в тайне. А когда возникал вопрос о женитьбе, юноша сообщал родителям через сестру или друга. Узнав имя невесты и откуда она, родители посылали в селение невесты близкого человека для сбора сведений о ней. Если невеста устраивала сторону жениха своим происхождением, нравом и домовитостью, родители начинали переговоры о браке. Во главе сватов обычно был красноречивый родственник. В первое посещение дома невесты сватов принимали как дорогих гостей. Сажали у очага на самое почетное место. Важное значение во время переговоров имели пища и напитки. А горячую пищу готовила невеста, это был ее экзамен. Если на стол подавали парное молоко, сваты должны были понять, что невеста еще очень молода. Кипяченое молоко – невеста не достигла брачного возраста. Если подавали айран, кисломолочный продукт, старшая сестра невесты не замужем, а по обычаю карачаевки выходят замуж по старшинству. Если же подавали густой айран, это значило, что старший брат не женат, а если угощают айраном, приготовленным в маслобойке, это означало, что невеста отказывается от брака. При первом посещении сваты преподносят небольшие подарки невесте – платок, кольцо, серьги, бусы, браслет. Если дары принимаются, переговоры будут продолжаться. Получив приглашение со стороны невесты, сваты отправлялись во второй визит. Девушку очень редко выдавали замуж против ее воли. Через посредников у нее спрашивали: «Он тебе нравится?» Если она отвечала: «Если вам нравится, то я сделаю так, как вы скажете», это означало, что жених ей не нравится, но она уважает волю родителей. Если невеста молчала, значит, жених ей нравится. Ответить «люблю» она могла только в присутствии женщины-родственницы и никогда в присутствии отца, братьев или родственников мужчин. Ответ сватам и своим родителям она могла дать в скрытной форме, например, сказав: «Медведь очень любит мед» или «Кошка очень любит молоко», а значит, жених ей по сердцу. При третьем посещении, если переговоры прошли удачно, обе стороны выпивали бузу – национальный напиток из почетной чаши гопана. Это чаша с двумя ручками.
а хозяйка дома правой рукой касалась очажной цепи в знак того, что семьи породнились и что между ними будет царить мир и покой. Как только достигалась договоренность о браке, уплачивалась часть колыма или весь. Обе стороны готовились к свадьбе. Невеста должна была принести в свой новый дом приданное – берне, ковры, одежду, посуду, домашнюю утварь. Невеста-бесприданница не была в почете. Современные невесты привозят мебель, бытовую технику и даже ключи от автомобиля или квартиры. Размер сговорной платы или колыма, подарков и приданного не регламентируется обычаями и зависит от социального положения семей брачующихся. Рассказ о традициях карачаевской свадьбы мы продолжим в нашем ближайшем радиовыпуске. Ну а на сегодня все. До новых встреч!

0: 104.5. Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Теберде, 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия продолжает строительство и восстановление инфраструктуры в Подшефном Старобельском районе Луганской Народной Республики. Представители дирекции капитального строительства Карачаево-Черкесии проинспектировали ход работ на социально значимом объекте, который возводится представителями нашей республики. Это строительство современного пятиэтажного жилого дома на 67 квартир. Готовность объекта 30%, возводят стены третьего этажа. График работ периодически нарушается из-за атак вражеских беспилотников. Специалисты делают все возможное, чтобы весь комплекс работ завершить в срок до конца 2027 года. Напомним, ранее Карачаево-Черкесия восстановила детский сад и МФЦ, вокзал, систему водоснабжения и благоустроила парк на подшефной территории. Жители Карачаево-Черкесии могут выбрать, где в следующем году появится мобильный интернет. В голосовании участвуют хутор Евсеевский и аул Верхний Учкулан. В список вошли населенные пункты, где проживают от 100 до 1000 человек. Победители голосования получат новые базовые станции, а с ними устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет. В прошлом году жители республики отдали свой голос за строительство базовой станции в селе Подскальное Урупского района. Прямо сейчас там идут строительно-монтажные работы, а качественный интернет будет доступен уже в ноябре. Голосование за новые объекты идет до 8 ноября на госуслугах на странице сервиса для голосования. За 5 лет по итогам такого голосования современные услуги связи появились в более чем 8000 малочисленных населенных пунктах в российских регионах. 15-16 октября на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Алиева состоится межрегиональный межнациональный научно-практический форум «Единство в многообразии» от Карачаево-Черкесии ко всей России. На форум приедут старейшины со всего Северного Кавказа, а также руководители министерств по делам национальностей субъектов, лидеры национально-культурных объединений, ведущие ученые и эксперты. В центре внимания укрепление межнационального согласия, сохранение культурного, языкового и духовного наследия народов России, выработка эффективных механизмов реализации государственной национальной политики. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Ставки 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 00 23.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Карачаево-Черкесию посетил прославленный спортсмен, олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. В ходе двусторонней встречи с главой республики Рашидом Тимрезовым обсудили перспективы развития спортивной борьбы в нашем регионе, подготовку спортивного резерва и поддержку молодых талантов. Карачаево-Черкесия славится своими борцовскими традициями, и сегодня мы видим достойное продолжение этих традиций в лицах подрастающих борцов. За последние 8 лет 16 юных спортсменов из КЧР были отобраны в сборную России для участия в первенствах мира и Европы по вольной борьбе. В их активе 9 медалей первенств Европы, в том числе 5 золотых. За этими цифрами большой труд спортсменов и тренеров. Тимрезов акцентировал внимание на важности создания условий для раскрытия талантов, поддержки наставников и укрепления системы подготовки спортивного резерва. В республике подведены итоги конкурсного отбора по программе «Земский тренер», которая впервые стартовала в Карачаево-Черкесии в этом году. Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Путина, а также при поддержке «Единой России» и направлена на привлечение квалифицированных кадров в сферу физкультуры и спорта в малые населенные пункты страны. В Карачаево-Черкесии в этом году участниками программы стали 3 специалиста физкультуры и спорта. В ближайшее время они приступят к работе на селе в спортивных школах Усть-Джигутинского, Ногайского и Прикубанского районов. Каждый из них получит выплату в размере 1 миллион рублей, подчеркнул глава региона Рашид Тимрезов. Он также добавил, что развитие спорта начинается с людей, которые готовы делиться опытом, работать с молодежью и воспитывать новое поколение физически здоровых граждан и спортсменов. Уверен, что их работа принесет пользу жителям республики. Команда Карачаева-Черкесии завоевала медали на чемпионате мира по джиу-джитсу в Казани. В турнире участвовали 20 спортсменов клуба R2 Grappling Академии, представляющих Карачаево-Черкесию. Их результаты – 9 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые награды. Поздравляем спортсменов и тренера Рустама Кимрюгова с отличными результатами. Пловцы из Карачаева-Черкесии завоевали 19 медалей на фестивале Swim Glide, который прошел в Кисловодске в категории «Мастерс», объединив ветеранов спорта и любителей плавания. Команда из Черкесска достойно представила регион, продемонстрировав отличные результаты как в индивидуальных заплывах, так и в командных эстафетах. Наши медалисты – Дмитрий Малинин, Ольга Ткаченко, Татьяна Березкина, Ирина Овчаренко, Виктор Овчаренко, Руслан Байрамуков, Виктор Подсвиров, Евгений Лохтаренко. В копилке команды, напомню, 19 медалей. Поздравляем наших ветеранов с успешным выступлением. В Северокавказской государственной академии в Черкесске прошел двухдневный футбольный турнир для студентов из Индии. Соревнования организовали для популяризации здорового образа жизни и укрепления дружеских связей между учащимися. Сегодня в академии обучаются 635 граждан Индии. В ВУЗе отмечают, что продолжают развивать внеучебную деятельность и создавать условия, чтобы иностранные студенты могли не только учиться, но и находить новых друзей, знакомиться с разными культурами и активно проводить время. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: 17 октября в Черкесске республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Преградной, 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия продолжает строительство и восстановление инфраструктуры в Подшефном Старобельском районе Луганской Народной Республики. Представители дирекции капитального строительства Карачаево-Черкесии проинспектировали ход работ на социально значимом объекте, который возводится представителями нашей республики. Это строительство современного пятиэтажного жилого дома на 67 квартир. Готовность объекта 30%, возводят стены третьего этажа. График работ периодически нарушается из-за атак вражеских беспилотников. Специалисты делают все возможное, чтобы весь комплекс работ завершить в срок до конца 2027 года. Напомним, ранее Карачаево-Черкесия восстановила детский сад и МФЦ, вокзал, систему водоснабжения и благоустроила парк на подшефной территории. Жители Карачаево-Черкесии могут выбрать, где в следующем году появится мобильный интернет. В голосовании участвуют хутор Евсеевский и аул Верхний Учкулан. В список вошли населенные пункты, где проживают от 100 до 1000 человек. Победители голосования получат новые базовые станции, а с ними устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет. В прошлом году жители республики отдали свой голос за строительство базовой станции в селе Подскальное Урупского района. Прямо сейчас там идут строительно-монтажные работы, а качественный интернет будет доступен уже в ноябре. Голосование за новые объекты идет до 8 ноября на госуслугах на странице сервиса для голосования. За 5 лет по итогам такого голосования современные услуги связи появились в более чем 8000 малочисленных населенных пунктах в российских регионах. 15-16 октября на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Алиева состоится межрегиональный межнациональный научно-практический форум «Единство в многообразии» от Карачаево-Черкесии ко всей России. На форум приедут старейшины со всего Северного Кавказа, а также руководители министерств по делам национальностей субъектов, лидеры национально-культурных объединений, ведущие ученые и эксперты. В центре внимания укрепление межнационального согласия, сохранение культурного, языкового и духовного наследия народов России, выработка эффективных механизмов реализации государственной национальной политики. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Торговый центр «Автолидер» и бизнес-центр объявляют грандиозную распродажу летних шин. Лучшие бренды, гарантия качества и цены, которые приятно удивят. Акция действует до 25 октября 2026 года. Ждем вас. «Автолидер», Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19. Бизнес-центр, Октябрьская, 301, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 14 октября в Черкесске в ночные часы плюс 14 градусов, днем плюс 24. Облачный небольшой дождь. В Карачаевске плюс 10, ночью, днем плюс 21 градус, облачно, ожидается дождь. В Донбайе прохладно, ночью плюс 8, днем до плюс 17, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем воздух прогреется до плюс 18. Небольшая облачность и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта kismeteo.ru.

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: 24 октября в 13:00 в Государственной филармонии КЧР по улице Первомайская, 26, мюзикл «Алиса в стране чудес». На сцене артисты филармонии, и эта сказка будет интересна не только детям, но и взрослым. А если берете сразу 3 билета, то 4-й билет – подарок. Подарите себе и близким волшебством. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.
4: 265 888.

0: Карачаевске 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Махачкале запустили электробус. Транспорт предоставлен в рамках пилотного проекта на один месяц. Электробус ходит по маршруту номер 5, где раньше курсировал троллейбус. По итогам тестовой эксплуатации городские власти оценят эффективность электробуса. Если проект покажет хорошие результаты, в следующем году администрация планирует приобрести 10 таких машин и задействовать их на маршрутах, которые ранее обслуживали троллейбусы. Ингушетия. В Государственной выставочной галерее в Сонже начала работу выставка Российской академии художеств «В поисках радости». Впервые жители Ингушетии смогут увидеть такую широкую экспозицию с живописными, графическими и скульптурными произведениями современных российских авторов. Основу выставки составили работы народного художника СССР и России, президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Также представлены работы Татьяны Кочемасовой, Павла Абросова, Владимира Переяславца, Елены Ржевской и других авторов. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии появится современный ипподром, который будет носить имя первого президента республики Валерия Кокова. Проект включает в себя также гостиницу и объекты спортивной инфраструктуры. Под строительство масштабного объекта уже выделен земельный участок площадью 70 гектаров в районе федеральной трассы Пятигорск-Нальчик. Финансирование проекта планируется осуществить за счет группы инвесторов. К разработке проектно-сметной документации приступят до конца года. Карачаево-Черкесия. Горные пейзажи Карачаево-Черкесии все чаще привлекают режиссеров. В 2026 году в республике было снято более 10 полнометражных фильмов. Одним из недавних завершенных проектов стал фильм-сказка «Золотой мальчик». Главную роль в нем исполнил Александр Яценко. Также в касте Дмитрий Чеботарев и Юрий Быков. Ранее в горах республики прошли съемки и других проектов. В частности, на курорте Архыз снимался триллер «Вершина» режиссера Юрия Быкова. Картина о восхождении на гору. А в Ганачхирском ущелье неподалеку от Домбая были сняты отдельные эпизоды новой версии «Кавказской пленницы». Северная Осетия. Во Владикавказе на площадке детской художественной школы имени Сосланбека Тавасиева открылась еще одна школа креативных индустрий. Здесь занимаются 80 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Для них оборудовали 4 современные студии, где можно осваивать дизайн, анимацию, 3D-графику, фото- и видеопроизводство и другие направления. Такое же образовательное пространство работает в Республиканском лицее искусств. Обучение для детей бесплатное. Ставропольский край. В Ставропольском крае вводят стипендии для спортсменов и тренеров, которые достигли высот на российских и международных соревнованиях. Размер стипендий будет зависеть от уровня соревнований. Чемпионы России и их тренеры получат по 60 тысяч рублей. Олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр и их тренеры – 100 тысяч рублей. Деньги будут приходить каждый месяц в течение года. Первые выплаты начнутся уже в этом году. Их получат спортсмены, показавшие высокие результаты в 2025 году, и их тренеры. Чечня. Чеченский государственный педагогический университет передал учебные, методические и культурно-просветительские материалы образовательным организациям Иордании в рамках Дней русского языка. Материалы передали в Иорданский университет, языковой центр, женское медресе и представительство Россотрудничества в Омане. В числе переданных изданий – учебники, словари, хрестоматии, наглядные пособия и интерактивные игры. Они разработаны с учетом языковых и социокультурных особенностей арабоязычной аудитории. Материалы призваны помочь преподавателям в организации занятий, а учащимся в освоении русского языка и знакомстве с российской культурой. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств региона Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте arkhyz-korona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ, и я, Анна Гончарова. Друзья, приветствую вас в новом выпуске радиопередачи, который мы проводим, это цикл, который мы проводим совместно с представителями

0: Госавтоинспекция МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Ежегодный наш длительный цикл, программы выходят каждую неделю, и каждый новый выпуск посвящен новой актуальной теме в сфере безопасности дорожного движения. Поднимаем, обсуждаем, разбираем и законодательную базу, и принципы организации безопасности дорожного движения. Напоминаем о правилах дорожного движения. Ну и сегодня у нас новая тема, и тема, как мне кажется, очень животрепещущая. Мы сегодня будем говорить о безопасности самого дорогого нашего будущего, наших детей. Как стать для ребенка примером поведения в процессе участия в дорожном движении? Я думаю, что ни для кого не секрет, что роль взрослого очень и очень значимая в формировании личности ребенка. Так или иначе, наши дети уже с момента рождения участники дорожного движения, сначала как пассажиры, потом как пешеходы, а далее они будут взрослеть и будут становиться водителями. Поэтому, друзья, очень важно воспитывать в подрастающем поколении культуру соблюдения правил дорожного движения, безопасного поведения на дороге. Ведь от того, насколько наши дети усвоят эти знания, будет зависеть будущая дорожная обстановка в нашей стране, да и в мире, наверное, в целом, друзья. Ни для кого не секрет, что в последние годы все больше автомобилей, все сложнее дорожное движение, все интенсивнее. Поэтому нашим детям предстоит жить, наверное, в еще более интенсивном автомобильном потоке, трафике, поэтому знания очень нужны, они базовые, что называется, знания для жизни. Разбираться в тонкостях воспитания и примере взрослого, важности примера взрослого для детей в процессе подготовки к дорожному движению будут нам сегодня специалисты. Они помогут. Это инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по городу Черкесску, майор полиции Елена Галустян. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И у нас сегодня педагог, человек, который занимается непосредственно подготовкой и воспитанием подрастающего поколения. Это Жанна Владимировна Думанишева. Она педагог школы номер 3 города Черкесска. Жанна Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать. Друзья, мы, кстати, хотим напомнить, что вы можете не только слушать, но и активно участвовать в обсуждении, задавать вопросы, предлагать идеи или делиться своим опытом. Ждем ваше обращение на нашей странице ВКонтакте, КЧРФМ. Пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Кстати, запись нашего сегодняшнего эфира, нашей сегодняшней встречи тоже будет размещена, ее аудиочасть будет размещена на нашей странице уже сегодня к вечеру. Итак, Лен, первый вопрос к вам. Давайте, наверное, начнем с актуальности, да, почему взрослый такой же ответственный человек за безопасность ребенка на дороге. Давайте с актуальности темы.
1: Ну, вы понимаете, что, да, все родители желают своим детям добра, хотят, чтобы жили в безопасном мире, но когда дело касается безопасности дорожного движения, ну, все актуально меняется. Мы переходим на красный, отказываемся пристегиваться, перевозим детей без автокресла, да.
0: К сожалению,
1: а потом, да. Потом примером правильного поведения на дороге мы уже не можем для них быть, потому что дети...
0: А потом удивляемся, да, почему ребенок делает так же, почему дети не пристегивается, нас, почему, да, идет на красный.
1: Все наши, всю нашу информацию, которую мы предоставляем,
0: и все копируют.
1: Наши копируют, да, и поэтому иногда бывают очень печальные моменты. Стать настоящим примером для ребенка на дороге – это не просто слова, а ежедневный выбор в пользу безопасности. Дети учатся, наблюдая за взрослыми, поэтому лишь наше поведение становится главным уроком для нас, для них. Каждый день на дорогах нашей страны, в дорожно-транспортных происшествиях страдают и гибнут сотни детей. Да? К сожалению, причины для этого разные. Они могут быть как пешеходами, как пассажирами, да, также и водителями, которые несовершеннолетние
0: дети. Ну, статистика, к сожалению, не нулевая.
1: Управляют транспортными средствами. И в этих ДТП виноваты мы, взрослые, которые не выучили с ребенком правила безопасного поведения на дороге. Не отработали с ними на практике, как правильно переходить проезжую часть, садиться в общественный транспорт. И каждое третье ДТП, ну, происходит в основном с детьми-пешеходами в будни. Каждое десятое, ну, допустим, в момент, когда дети передвигаются в школу, да, это от 7 до 10 утра, каждая пятая, допустим, с 12 до 3 часов, они, дети возвращаются со школы.
0: Как раз вот такие всплески, когда понятно, да, то есть дети идут в школу, подъем аварийности с участием детей, когда дети возвращаются из школы, как раз вот статистика это открыто, очевидно, показывает.
1: Да, а самое такое, как бы, страшное время, это вот с 3 до 9 часов. В этот период становится очень много аварий, да, потому что и темнеет, и много пешеходов у нас переходят проезжую часть дороги без световозвращающих элементов, то есть водители их не видят на дороге.
0: Это как раз вот то время, когда дети ходят на тренировки, секции, в какие-то учреждения дополнительного образования. Если еще утром, да, есть возможность там у родителя довести, подвести или сопроводить ребенка, то вот днем, да, как раз таки вот после обеда дети в основном одни, и здесь рост. Друзья, ну, давайте будем разбираться. Вообще, когда начинать учить ребенка, вот в каком возрасте надо уже начинать знакомить ребенка с первыми правилами дорожного движения? Жанна Владимировна, вопрос к вам. Вы как педагог нас просветите.
2: С дорожной азбукой и правилами безопасности на дорогах ребенка знакомить надо очень рано, как только он начинает топать ножками с родителями по дороге, по улице. Дорога с ребенком из дома в школу и обратно – идеальный момент для формирования у него навыков безопасного поведения на улице. Перед ребенком всегда должен быть личный пример родителя, как исключить правила, как правильно соблюдать правила дорожного движения. Мы формируем культуру поведения школьников на основе безопасности на дорогах и улице. Важно рассказать ребенку об устройстве дороги и улицы на примере вашего микрорайона. Составить схему двора с указанием опасных мест. Это помогает детям быстрее ориентироваться и избегать несчастных случаев. По этим схемам можно предложить детям рассказать, как они будут играть во дворе, где безопасно кататься на велосипеде, допустим, играть в мяч и другие игры. Или наоборот, дети должны сказать, где им запрещено играть. Это стоянка автомобилей, гаражи, мусорные ящики, различные строения. Они должны умело определять правила и легко ориентироваться на улице. Мы действительно делаем очень много для того, чтобы повысить дорожную грамотность детей. Но на наших глазах происходит мощнейшая автомобилизация страны. Сегодня, как никогда, нашим детям необходима еще одна наука. Наука безопасности на улицах и дорогах.
0: То есть, получается, вот надо начинать учить ребенка с самых-самых ранних лет, да, вот только начал топать по дорожке, и уже какие-то первые азы. Вот когда ребенок уже пошел в школу, здесь он уже, ну, практически всегда становится самостоятельным, ходит сам, да, ну, может быть, там не первый, второй там класс, третий. И здесь уже родители и педагоги максимально подключаются и включаются в эту работу. Здесь уже вот ребенок и активно учится, запоминает, но и необходимость такая есть, потому что ребенок играет уже один во дворе, куда-то идет один в школу, из школы и так далее. Хорошо, давайте поговорим, да, почему же все-таки случаются аварии с детьми, ведь, ну, я уверена, что никто не хотел бы оказаться в такой ситуации, ни родители, ни дети, ни водители уж тем более, да, наверное, страх любого водителя совершить ДТП, а если еще и ребенок пострадает, ну, это, наверное, ну, вот точно никто целенаправленно не едет совершать такое ДТП. Все мы не хотим, боимся, предостерегаемся, но все-таки это случается. Лен, почему так происходит?
1: Ну, знаете, большинство детей, вот, которые страдают в дорожно-транспортных происшествиях, они, допустим, были сбиты автомобилями в повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных ловушках. Чаще всего это связано с невыполнением правил дорожного движения. Ребенку трудно понять, что такое тормозной путь, какое время реакции водителя, что такое транспортный поток. Дети часто страдают от непонимания такой опасности, которую представляет собой автомобиль. Поэтому наша задача – сформировать основы безопасного поведения детей на дороге и научить их грамоте, культуре поведения в транспорте. Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения.
0: Ну и давайте, наверное, какие-то вот такие основные принципы, да, то есть что должны делать мы, а это будут видеть дети и будут повторять, то есть они будут ретранслировать, то есть в первую очередь, да, мы опять же закрепляем вот этот момент и еще раз акцентируем на нем, то, как ведет себя родитель на дороге, также будет вести себя и ребенок, то есть наш пример это основа основ. Можно 100 раз рассказать в школе, показать плакаты, придут госавтоинспекторы. Но если мама с папой все время перебегают дорогу в неположенном месте, не пристегиваются, спешат, суетятся, ребенок в конечном итоге будет повторять. Да, есть ли какие-то вот основные принципы? Мы сегодня тоже будем переучиваться. Мы взрослые, и, соответственно, будем понимать, как воспитывать наших детей.
1: Ну, естественно, таких моментов очень много, да, которые нас могут предостеречь от дорожно-транспортных происшествий. В первую очередь, не спешить. Переходить дорогу размеренным шагом, ни в коем случае не бежать. Спешка учит ребенка действовать импульсивно в ситуациях, и где нужно сначала оценить обстановку. То есть он должен убедиться, да, что водители транспортных средств пропускают ребенка, неважно, ребенок, взрослый, да, и только тогда переходить проезжую часть дороги.
0: Но опять же, если ты бежишь, да, тебе сложнее остановиться. Получается, если ты не спеша, но энергично, да, скажем так, переходишь дорогу, у тебя есть время остановиться или сделать шаг назад, да, и среагировать. Хорошо. На что еще обратить внимание?
1: Не разговаривать во время, да, перехода проезжей части дороги, потому что, ну, может отвлечь кто-то тебя какими-то разговорами или еще что-то, да, поэтому не разговаривать, вот быть максимально, акцентировать свое внимание вот на переход проезжей части
0: дороги. То есть сосредоточиться, не болтать, ну и по телефону, да, наверное, разговоры сюда же входят, да, не только
1: что,
0: не болтать,
1: вот, ну,
0: но
1: знаете,
0: и телефон.
1: Передвигаясь по нашему городу, да, обращаюсь, что очень многие дети, ну, естественно, и взрослые, переходят проезжую часть дороги с телефонами, да, то есть они думают, что если загорелся для них зеленый свет, свет для пешехода, он может спокойно переходить и ни о какой опасности...
0: И не прекращать беседовать по телефону.
1: И не прекращать, да, поэтому это категорически запрещено, а также это наушники, да, категорически не использовать их детям, потому что в случае чего, ну, не смогут услышать, допустим, какой-то определенный звук.
0: То есть ни сигнал автомобиля, ни торможение.
1: Могут их предупредить о какой-либо опасности.
0: То есть отключаем телефон или убираем его в карман, не болтаем, снимаем наушники.
1: Да.
0: Угу. Дальше.
1: Дорогу переходить правильно, допустим, идти строго поперек проезжей части, а не наискос, потому что тоже многие хотят сократить свой пешеходный путь, да, и там остается, допустим, какой-то метр до пешехода, но кому-то лень это сделать.
0: Поэтому не доходят до
1: пешехода. Да. Переходить дорогу только по пешеходам или на перекрестках, где, допустим, они обозначены, да, пешеходными переходами. Начинать нужно движение, естественно, на зеленый сигнал светофора. Как мы уже сказали, убедиться, что вас вообще пропускают водители транспортных средств.
0: То есть зеленый свет и загоревшийся идущий человечек – это еще не стопроцентная гарантия безопасности.
1: Да.
0: Поэтому ребенка надо научить и самому еще раз оглядываться, осматриваться и оценивать обстановку. Даже если горит зеленый, даже если вы на пешеходном переходе, лучше 100 раз посмотреть по сторонам, направо, налево, вперед, назад. Да, как шутят, что еще и наверх можно посмотреть, мало ли что бывает. Угу. Оценить всю обстановку, только тогда начинает движение. Хорошо.
1: Ну, вот опять же, да, вот мы говорили, что... примером для детей мы сами служим, не нарушать самим, чтобы дети не брали пример с нас, как это неправильно, как это не нужно делать.
0: Угу.
1: Так, выходить, допустим, если касается какого-то общественного транспорта, да, выходить из транспорта первым.
0: То есть взрослый выходит первым.
1: Да, это дает возможность, естественно, проконтролировать ситуацию и не дать ребенку выбежать на проезжую часть. Не выходить на дорогу из-за стоящего транспорта, кустов, да, не смотрев улицу, то есть...
0: Узкие, это касается, наверное, вот каких-то узких дорог, да, бывает так, что пешеход появляется вообще ниоткуда, и водитель из-за кустов, забора, какого-то поворота, строений может не увидеть просто.
1: Да, если раньше было такое убеждение, что автобус нужно было обходить сзади, то я считаю,
0: сейчас
1: что это было ошибочно,
0: нет.
1: Тут
0: сейчас
1: не спереди,
0: уже,
1: не сзади, да, а лучше, естественно...
0: Дождаться, пока
1: он
0: автобус
1: отъедет. Потому что, ну, мало ли, водитель не всегда может увидеть.
0: Даже если не водитель автобуса или троллейбуса, да, скажем так, то водители, которые едут в попутном направлении по другой полосе, просто могут не увидеть пешеходов. И, к сожалению, да, вот такая трагическая ситуация с вот таким сценарием случилась в Черкесске в этом году, да, и пострадал ребенок.
1: Да, к сожалению.
0: Как раз вот та же история, да, из-за автобуса появился ребенок, и другой водитель К сожалению, не заметил, да, ребенка. Хорошо, давайте другие принципы обговорим, да, что делать родителю, чтобы быть хорошим, правильным примером для ребенка на дороге. Вот эта история, да, когда ребенка желательно держать за руку, да, я вот как мама хотела бы проговорить, дети наши, когда становятся чуть повзрослее, они начинают хотеть сами это все
1: самостоятельно
0: делать, да, самостоятельными быть, да, давайте, наверное, все-таки, даже если вашему ребенку там 8, 10, 12 лет, все-таки, ну, либо за руку, либо просто пусть ребенок идет рядом, не отпускайте своего ребенка, особенно маленькие дети могут побежать, вы не успеете догнать, и могут выбежать на дорогу, это тоже вот такая какая-то ловушка,
1: да.
0: На дороге, ну, и плюс светоотражатели. Да, один из наших предыдущих эфиров был посвящен как раз этой теме. Световой день становится все короче. Сейчас уже 18 часов, уже такие сумерки, а скоро будет уже и темно, и в 17 часов. Поэтому, друзья, световозвращающие элементы на рюкзаки, на куртки, на обувь, на шапки, везде, куда угодно и куда только можно. Оснащайте своего ребенка и сами тоже помните, да, вот мы, кстати, очень часто выбираем темную одежду, ну, какая-то у нас специфика, может быть, региональная, а может быть, ну, взрослые люди вот так и решили темно, в темное одеваться. Водители знают, что практически невозможно, да, если не освещенный участок дороги, человека замечаешь в самые последние секунды, и может случиться страшное. Жанна Владимировна, расскажите, пожалуйста, как закреплять знания, да, вот мы сегодня обговорили моменты, родитель ведет себя законопослушно, переходит там, где надо, контролирует ребенка, проговаривает какие-то моменты по пути, обучает. А как закреплять, да, вы как педагог наверняка обладаете каким-то инструментарием и поможете нам сделать это обучение максимально эффективным.
2: Одних действий только мало. Важно обсуждать с ребенком дорожные ситуации, составлять безопасный маршрут, вместе с ребенком пройти от дома до школы и обратно, обсуждать места, требующие повышенного внимания, объяснить, почему этот путь безопаснее, и рассказать, каких мест лучше избежать. Ученики начальной школы имеют даже карту дорожного движения от дома до школы, которую они вместе с родителями составляют и вклеивают себе в дневнички.
0: Угу. Обсуждать... И каждый год учебный начинается,
2: да,
0: кстати,
2: да,
0: с этого.
2: Безусловно. Ребенок должен изучить маршрут от дома до школы, более безопасный, не более короткий, а именно в плане безопасности. Обсуждать ситуации в игровой форме. Например, если на пути есть остановка автобуса, объясняем. Когда автобус близко, за ним может быть не видно другой машины. Поэтому лучше подожди, пока он отъедет подальше. Поощрять вопросы. Спрашивайте ребенка, как бы он поступил в той или иной ситуации. И вместе разбирайте ошибки. Главное в этом – постоянство. Если вы будете демонстрировать безопасное поведение на дороге регулярно, ребенок быстро усвоит эти правила и будет соблюдать их самостоятельно. Ну, помните, вы главный пример для подражания для своих детей.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы работаете непосредственно в школе, у вас малыши, начальные классы. Расскажите, пожалуйста, в каких формах, да, проходит у вас обучающий процесс? Сколько времени может быть, да, и как часто уделяется именно безопасности дорожного движения? Вот в начале года, да, начался учебный процесс, пришли дети из школы, да, то есть или первый класс, или другие классы. Но ведь они же, да, за лето, как правило, забывают все. Есть ли в первые дни сентября какие-то уроки, пятиминутки или занятия, которые посвящены, кстати, вот безопасности дорожной?
2: Безусловно, не только сентябрь. Весь учебный год мы возвращаемся к этой теме регулярно. Мы проводим классные часы, мы проводим игровые конкурсы, мы участвуем в различных мероприятиях внешкольных. К нам приходят сотрудники служб, они рассказывают детям. Конечно, их рассказ больше детей привлекает.
0: Когда человек в форме, да, приходит, так, да, интереснее.
2: Это интересно, им очень это, ну, и полезно, к тому же. Мы, наша школа расположена на пересечении двух дорог. Мы еще практикуем то, что мы выходим с детками, проходим по территории школы, показываем зебра, где светофор, поясняем детям. Разбираем безопасный маршрут, разбираем те места, где они не должны появляться, дети. Угу. Это и строительство, где проходит, и, может быть, места, где пешеходный переход не, ну, не должен находиться, угу. но он такой уже сформировался и используют его.
0: Угу. А дети... Есть места, где вроде бы не разрешено, но людям удобно, да, и они протаптывают народную тропу. И, кстати, вот хочу отметить, что администрация и школы, и города, и госавтоинспекция ведут большую работу. И, кстати, вот одно из таких мест, вот рядом с третьей школой, да, Балахонова улица, да, это подъезд к железнодорожному и автовокзалу, там буквально недавно, в этом году, появился новый пешеходный переход. Вот как раз людям было удобно идти в школу, и переходили они часто вот рядом со школой. Появилась возвышенность, да, я так понимаю, дорожная возвышенность, нанесли разметку дорожную, предупреждающие сигналы, желтый моргающий, и специальные дорожные знаки установили. Вот как раз эта народная тропа, да, откуда люди переходили в школу и уходили со школы, она теперь обрела такой, ну, современный, благоустроенный достаточно и относительно, вот скажем так, безопасный, более безопасный вид. То есть люди не просто перебегают через дорогу, а теперь там, прямо рядом с школой, новый пешеходный переход. Это вот такой яркий пример, когда люди заинтересованы, и администрации, и госавтоинспекция, и все складывается для того, чтобы появился новый такой дорожный переход. Ну и плюс еще, друзья, я хочу отметить, да, что касается детей, есть большой педагогический портал, информационный, с заданиями, Учиру называется. И в эти дни...
2: Мы проходим Олимпиаду.
0: Угу.
2: Безопасные дороги называется Олимпиада, в которой участвуют ученики с 1 по 11 класс. Задание в игровой форме, очень доступно, интересно. Ребята участвуют с удовольствием.
0: Угу.
2: И еще и соревнуются, какой класс больше получит баллов.
0: Угу.
2: Прекрасные задания. В то же время они... дают им базу, дают знания.
0: Ну, там, знаете, что мне нравится? Тоже с ребенком проходила, подсматривала такие задания. Очень здорово, да? Анимация, герои, настоящие человечки, мальчишки и девчонки, какая-то дорожная ситуация спланированная. И ребенок прям вот решает эти задачи. У него есть варианты ответа, нажимает. И да, действительно, дети стараются и очень хотят быть лучшими в своем классе, чтобы их класс получил больше баллов, чем параллели.
1: Самое интересное, да, наглядные примеры все равно. Но больше у детей откладывается в памяти даже вот такие, да?
0: Ну, педагог говорит, в игровой форме, да?
1: В игровой форме, да.
0: Ну что, друзья, Учиру Олимпиада по безопасности дорожного движения, безопасной дороги проходит. Всем родителям, детям рекомендуем. Там, по-моему, даже есть какие-то задания для родителей и педагогов, если я не ошибаюсь. Можно посмотреть, подчитать немножечко. Хорошо, давайте будем дальше разбираться с дорожными ситуациями. Может быть, какие-то вот прям практические рекомендации, где чаще всего взрослые ошибаются, а родители потом запоминают вот такой неправильный сценарий, который в последующем может... превратиться в трагическую историю.
1: Да, ну, как мы уже говорили, что говорили и будем говорить, что родители – это такое связующее звено, да, с детьми, которые вот их направляют на какие-то определенные пути, где правильно, как себя вести, как в жизни, так и на дороге. Поэтому очень много, да, таких моментов со стороны родителей, как переход на красный или желтый сигнал светофора.
0: Так не делаем.
1: Естественно, потому что даже если не то, что красный, а желтый мигающий, это не означает, что ты должен успеть там пробежать или еще что-то. Вот даже если машин совсем нет, это не означает, что...
0: На желтый светофор, можно бежать.
1: Конечно, категорически запрещается, потому что дети, опять же, это все запоминают и ровным счетом повторяют все то же самое. Переходить не по пешеходному переходу. Опять же, да, очень много случаев, когда родители за собой волокут детей именно по тем путям, да, где вот, ну, нельзя переходить дорогу, потому что им удобно. Опять же, вот повторюсь, что дети повторяют именно то же самое. Когда им делаешь замечания какие-то определенные, у них уже, а вот мама там или папа вот сказали вот так вот.
0: А мне вот тут быстрее, да? То есть почему так происходит?
1: И переубедить быстрее. Или как-то переучить этого ребенка, естественно, но ты не вправе, да? Потому что есть родители, которые, видимо...
0: Ай-яй-яй, таким родителям.
1: Ай-яй-яй,
0: хорошо,
1: да.
0: Продолжаем разбирать родительские ошибки.
1: Бег через дорогу. Очень много взрослых, да, совершают таких ошибок. И, естественно, спасибо тем водителям, у которых хорошая реакция, которые, ну, вовремя останавливаются и пропускают таких пешеходов, да, это в лучшем случае. В худшем это, ну, трагические последствия. В потому что, как мы говорили, да, тормозной путь, темная одежда не всегда дают возможность нам вовремя среагировать. Разговоры по телефону, да, там, или между собой, когда ты переходишь.
0: Опять возвращаемся к этому телефону.
1: Обычно, да, у нас вот бабулечки, которые переходят дорогу, бывают вот парами, да, естественно, это замедленное движение у них, потому что, ну, все размеренное, но замедленное, да, и бывают одни как-то вот забалтываются, бывает, ну, конечно, возраст мы уважаем, но тем не менее, хотим тоже, да, предупредить.
0: Да, то есть переходить дорогу надо не бегом.
1: Найти безопасное
0: место,
1: медленно. Сесть на лавочке, как говорится, обсудить все эти вопросы, не которые... Да, не на дороге. А, выходить из-за стоящего транспорта, да, как мы говорили, и кустов. То есть, естественно, это слепая зона, которая нас никак не обезопасит. Ни спереди, ни сзади. Поэтому ни в коем случае этого не делать. И, естественно, чтобы дети не повторяли этого. Есть моменты, когда родители посылают ребенка самого, там, иди, а я там рядом, или еще что-то, да, ну, вот, чтобы не было такой халатности. Понятно, что мы хотим, чтобы наши дети быстрее повзрослели, но дорога, скажем так,
0: ошибок не прощает. Действительно.
1: Да. Взрослый ты или ребенок, вот, не дай бог, какая-то малейшая ошибка, и, скажем так, и рядом никого не будет.
0: Хорошо, знаете еще, о чем я хотела бы сказать, да, вот мы сегодня говорим о детях и забыли о самых маленьких, да, наших участниках дорожного движения, аварии с колясками, да, отдельная история, мамочки, будущие мамочки, да, тоже для вас есть отдельные определенные правила, мы не выкатываем коляску на дорогу до того момента, пока не убедимся, что там безопасно, да, то есть ваша реакция сохранить себя, она может сработать, а с коляской может не получиться. Ничего, поэтому не подвергайте ребенка опасности. Ну и, конечно же, правила перевозки, да, мы говорим, что ребенок это не только пешеход, но и часто пассажир. Лен, вот из практики нарушают автокресла, автолюльки, бустеры, мы о них вот много и часто говорим. На практике продолжают нарушать, возят детей как попало, просто вот по-взрослому, просто на сиденье без ремня.
1: Конечно, честно говоря, не то чтобы как бы бороться, да, а хотелось бы призвать взрослых быть более ответственными, внимательными к своим вот таким маленьким деткам, которые самое дорогое, что и не есть у нас на этом свете. Поэтому понятно, что и штраф большой, но я думаю, что штраф не стоит жизни вашего ребенка.
0: Друзья, мы... Буквально несколько минут у нас остается. Мы хотим еще раз закрепить, да, вот мы к нашему педагогу уважаемому обращаемся. Жанна Владимировна, еще несколько важных советов. Как с использованием педагогических методик мы продолжаем учить своих детей правилам безопасности на дорогах? И, кстати, хочется отдельно сказать спасибо всем педагогам, которые занимаются с нашими детьми регулярно, в разных формах, игровых, обучающих, практических, в учебных заведениях. Это совместная работа и большого педагогического сообщества, и специальных служб, госавтоинспекции в частности. Ну и вот вашим опытом хотели бы вооружиться для того, чтобы и самим внести в этот процесс воспитательный маленький вклад. Итак, еще несколько советов от педагога.
2: Но все-таки я настаиваю, сделайте безопасный маршрут от дома до школы, садика и ходите только по нему. Отмечайте опасные точки. Ну что это может быть? Остановка, выезд со двора, перекресток. И каждый раз акцентируйте на них внимание. И второе, что могу предложить, проговаривайте свои действия. Сейчас я останавливаюсь, смотрю налево, направо, жду зеленого, проверяю, что машины стоят или нет. А вот теперь мы с тобой идем. И ребенок усваивает этот алгоритм действий. Обыгрывайте различные ситуации. Например, а что будет, если выкатился мяч на дорогу? Что мы будем делать? Правильный ответ. Мы не побежим за мячом, а позовем взрослого, допустим. Показывайте свои примером каждый день. Даже когда вы опаздываете, лучше подождите пару минут, закрепите вот шаблон безопасного поведения. Постойте, подождите, покажите ребенку, что нет причины, по которой я бы побежал на запрещающий сигнал.
0: Здорово, надо разъяснять. Вот это еще один такой, знаете, момент. То есть почему нельзя бежать за мячом, да? То есть ребенку надо объяснить, что может случиться. Не просто сказать «нельзя», а объяснять. Друзья, буквально 30 секунд у нас до завершения радиопрограммы. Мы сегодня говорили о том, как стать для ребенка примером в поведении на дороге. Мы сегодня, надеюсь, много важных и полезных рекомендаций нашим радиослушателям дали. Спасибо и педагогу, и сотруднику госавтоинспекции. Ну и, наверное, в завершение еще одно финальное слово с таким важным призывом. Почему нам, взрослым, так важно своим собственным примером учить наше подрастающее поколение?
1: Ну что, дорогие радиослушатели, да, конечно, хотелось бы еще раз обратиться ко всем родителям, да, которые не просто родители, но еще родители-водители, использовали детские удерживающие устройства. Тем более, и они разные, начиная с малышей, грудничков и до того возраста.
0: До 12.
1: До 12 лет, да. То есть они все разные, то есть вы должны их правильно подбирать согласно весу, росту, да, чтобы не травмировать детей, а уберечь их жизнь. Хотелось бы обратиться, чтобы сами водители, родители использовали сами ремни безопасности. Переходили дорогу только на зеленый сигнал светофора, только по пешеходным переходам. То есть были действительно настоящим примером для своих детей.
0: Ну что, друзья, на сегодня мы завершили. Благодарим гостей в студии. Берегите себя, своих близких и побольше внимания нашим детям и их безопасности. До новых радиовстреч. До свидания.
3: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама на 104.5.
5: Хоромах своих! Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: в Домбае 10:00.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Всем огромный-огромный привет! Вы на волне 104.5, на часах 10. Это значит, что на волнах КЧРФМ программа по музыкальным заявкам «Завтрак ФМ» в студии с вами, как обычно, я, меня зовут Белла. Это время для ваших приветов, поздравлений и любимой музыки. Сегодня среда, 14 октября. Синоптики сегодня обещают плюс 25 и небольшой дождь. Друзья, как ваше настроение, дорогие наши? Я желаю вам отличного, бодрого утра. Рада, что вы настроены на нашу волну, что встречаете этот прекрасный солнечный день вместе с нами. Поэтому всем отличного утра и давайте начинать.
2: А ты такой красивый с бородой, в твои попалась сеть.

Вы на волне КЧРФМ. На календаре среда, 14 октября. Ну а оставить свою музыкальную заявку можно во ВКонтакте на странице КЧРФМ. Друзья, кто там хочет встать с рабочего кресла и размяться немножко? Эта песня специально для вас.

На часах 10:28. Время программы по заявкам «Завтрак ФМ». Друзья, октябрь просто балует нас солнышком и теплом. В городских парках красота, в горах красота, повсюду просто сказка, согласитесь. Самое время побывать на природе и, конечно, сделать много красивых, ярких фотографий. У нас тут есть сообщение, очень даже теплое, от Альбины. Альбина пишет: «Здравствуйте, всем хорошего дня. Пати, дорогая сестричка, я тебя очень люблю». Доброе утро, Альбина. Доброе утро, Пати. Отправляем вам большой привет от радио Кочер-ФМ. И он, конечно же, музыкальный и непростой. И желаем вам супер дня.

С вами программа по музыкальным заявкам «Завтрак FM». И давайте посмотрим, что у нас во ВКонтакте. Есть сообщение. Али пишет нам: «Здравствуйте, еду за рулем. Поставьте что-нибудь для настроения, если можно, Зульфию Чучаеву». Али, отличный план. Вам легкой дороги и большой-большой привет от «Завтрака FM». Ну и делайте, конечно же, звук громче. Зульфия Чучаева уже в эфире КЧРФМ.

Это был Ренат Сабиров. Ну что, дорогие друзья, время завтрака FM подходит к завершению. Я желаю вам легкой среды, отличного настроения и до новых встреч на радиоволнах. Пока-пока.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа –
4: все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
9: 265-888.

0: дыхание.
1: Спортивные новости Карачаево-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Карачаево-Черкесию посетил прославленный спортсмен, олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. В ходе двусторонней встречи с главой республики Рашидом Тимрезовым обсудили перспективы развития спортивной борьбы в нашем регионе, подготовку спортивного резерва и поддержку молодых талантов. Карачаево-Черкесия славится своими борцовскими традициями, и сегодня мы видим достойное продолжение этих традиций в лицах подрастающих борцов. За последние 8 лет 16 юных спортсменов из КЧР были отобраны в сборную России для участия в первенствах мира и Европы по вольной борьбе. В их активе 9 медалей первенств Европы, в том числе 5 золотых. За этими цифрами большой труд спортсменов и тренеров. Тимрезов акцентировал внимание на важности создания условий для раскрытия талантов, поддержки наставников и укрепления системы подготовки спортивного резерва. В республике подведены итоги конкурсного отбора по программе «Земский тренер», которая впервые стартовала в Карачаево-Черкесии в этом году. Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Путина, а также при поддержке «Единой России» и направлена на привлечение квалифицированных кадров в сферу физкультуры и спорта в малые населенные пункты страны. В Карачаево-Черкесии в этом году участниками программы стали 3 специалиста физкультуры и спорта. В ближайшее время они приступят к работе на селе в спортивных школах Усть-Джигутинского, Ногайского и Прикубанского районов. Каждый из них получит выплату в размере 1 миллион рублей, подчеркнул глава региона Рашид Тимрезов. Он также

добавил, что развитие спорта начинается с людей, которые готовы делиться опытом, работать с молодежью и воспитывать новое поколение физически здоровых граждан и спортсменов. Уверен, что их работа принесет пользу жителям республики. Команда Карачаева-Черкесии завоевала медали на чемпионате мира по джиу-джитсу в Казани. В турнире участвовали 20 спортсменов клуба R2 Грэплинг Академии, представляющих Карачаево-Черкесию. Их результаты – 9 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые награды. Поздравляем спортсменов и тренера Рустама Кимрюгова с отличными результатами. Пловцы из Карачаева-Черкесии завоевали 19 медалей на фестивале Swim Glide, который прошел в Кисловодске. В категории «Мастерс», объединив ветеранов спорта и любителей плавания. Команда из Черкесска достойно представила регион, продемонстрировав отличные результаты как в индивидуальных заплывах, так и в командных эстафетах. Наши медалисты – Дмитрий Малинин, Ольга Ткаченко, Татьяна Березкина, Ирина Овчаренко, Виктор Овчаренко, Руслан Байрамуков, Виктор Подсвиров, Евгений Лохтаренко. В копилке команды, напомню, 19 медалей. Поздравляем наших ветеранов с успешным выступлением. В Северокавказской государственной академии в Черкесске прошел двухдневный футбольный турнир для студентов из Индии. Соревнования организовали для популяризации здорового образа жизни и укрепления дружеских связей между учащимися. Сегодня в академии обучаются 635 граждан Индии. В ВУЗе отмечают, что продолжают развивать внеучебную деятельность и создавать условия, чтобы иностранные студенты могли не только учиться, но и находить новых друзей, знакомиться с разными культурами и активно проводить время. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом по завершении венчания. У греков есть свое объяснение этой традиции. Греческое слово «ризе» переводится как «риз», созвучно слову «ризес» – «корни». Поэтому молодая семья очень символично получает свой риз, чтобы пустить корни. Это означает, что семейный союз будет крепким и плодовитым. Еще одна яркая греческая традиция – танец денег. Во время первого танца молодоженов гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег, желая таким образом богатства и процветания молодой семье. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон осколков отпугивает злых духов и очищает пространство. Ну а по окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге молодоженов встречает мать жениха с медом и сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать мужа должна вручить молодой плод граната, который считался символом благополучия и плодовитости. Ступить на порог дома оба супруга должны с правой ноги, иначе семейная жизнь не будет счастливой. Войдя в дом мужа, молодая жена должна зубами взять из рук его родителей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Но знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 14 октября. Памятная дата военной истории России. 14 октября 1811 года. Слободзейская операция Кутузова. Русские войска Кутузова переправились через Дунай и неожиданным ударом на голову разгромили 20-тысячное турецкое войско под Рущуком, ныне болгарский город Руси. Мы потеряли при атаке всего 9 человек. Образец военного искусства великого русского полководца. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Теберде, 12.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске началось благоустройство площадки на улице Набережной. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Алексей Баскаев. По его словам, в ближайшее время на территории появится воркаут-площадка со спортивными тренажерами и новая детская площадка с современными игровыми элементами. Существующую детскую зону также решено отремонтировать и оснастить безопасным резиновым покрытием. Планируется привести в порядок и футбольное поле, восстановив на нем ворота. Кроме того, предусмотрена установка скамеек, урн, современного освещения. С просьбой привести территорию в порядок ранее жители этого микрорайона обратились к главе республики Рашиду Тимрезову на прямую линию. По поручению главы региона площадка будет обновлена в этом году. Детали будущего благоустройства заранее обсуждались с горожанами с выездом на место. В Карачаево-Черкесии состоялась церемония награждения победителей творческого конкурса «Вместе выбираем будущее», организованного избирательной комиссией республики. Участники представили фотографии и видеоролики, посвященные единому дню голосования. Конкурс проводился по 5 номинациям: «Голосуем всей семьей», «Выбор молодежи», «Голосует старшее поколение», «Национальный колорит» и «На выборы как на праздник». Главная цель проекта – сохранить атмосферу для голосования, показать участие в выборах разных поколений и отразить семейные традиции жителей республики. Председатель Республиканской избирательной комиссии Лариса Абазалиева наградила победителей дипломами и вручила ценные подарки. В Майкопе состоялся 4-й окружной этап всероссийского фестиваля «Женское сердце России». Он объединил более 180 матерей и жен участников специальной военной операции из 17 регионов Южного и Северокавказского федеральных округов, а также Донецкой и Луганской народных республик. Фестиваль посвящен матерям, женам и сестрам участников специальной военной операции, женщинам, чья любовь, стойкость и преданность близким заслуживает особого уважения. Организатором мероприятия выступил Государственный фонд «Защитники Отечества». Карачаево-Черкесию представил ансамбль «Черкесия». В его состав входят матери действующих участников специальной военной операции. Коллектив исполнил песню на языках народов Карачаево-Черкесии, отразив культурное многообразие и национальные традиции республики. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: 24 октября в 13:00 в Государственной филармонии КЧР по улице Первомайская, 26, мюзикл «Алиса в стране чудес». На сцене артисты филармонии, и эта сказка будет интересна не только детям, но и взрослым. А если берете сразу 3 билета, то 4-й билет

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: В Усть-Жегуте 13.00.

0: и 5.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Торговый центр «Автолидер» и бизнес-центр объявляют грандиозную распродажу летних шин. Лучшие бренды, гарантия качества и цены, которые приятно удивят. Акция действует до 25 октября 2026 года. Ждем вас. Автолидер, Пятигорское шоссе 13Г, телефон 21 15 19. Бизнес-центр, Октябрьская 301, территория Стройопторга, телефон 27 01 75.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

спортивные новости Карачаево-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Карачаево-Черкесию посетил прославленный спортсмен, олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. В ходе двухсторонней встречи с главой республики Рашидом Тимрезовым обсудили перспективы развития спортивной борьбы в нашем регионе, подготовку спортивного резерва и поддержку молодых талантов. Карачаево-Черкесия славится своими борцовскими традициями, и сегодня мы видим достойное продолжение этих традиций в лицах подрастающих борцов. За последние 8 лет 16 юных спортсменов из КЧР были отобраны в сборную России для участия в первенствах мира и Европы по вольной борьбе. В их активе 9 медалей первенств Европы, в том числе 5 золотых. За этими цифрами большой труд спортсменов и тренеров. Тимрезов акцентировал внимание на важности создания условий для раскрытия талантов, поддержки наставников и укрепления системы подготовки спортивного резерва. В республике подведены итоги конкурсного отбора по программе «Земский тренер», которая впервые стартовала в Карачаево-Черкесии в этом году. Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Путина, а также при поддержке «Единой России» и направлена на привлечение квалифицированных кадров в сферу физкультуры и спорта в малые населенные пункты страны. В Карачаево-Черкесии в этом году участниками программы стали 3 специалиста физкультуры и спорта. В ближайшее время они приступят к работе на селе в спортивных школах Усть-Джигутинского, Ногайского и Прикубанского районов. Каждый из них получит выплату в размере 1 миллион рублей, подчеркнул глава региона Рашид Тимрезов. Он также добавил, что развитие спорта начинается с людей, которые готовы делиться опытом, работать с молодежью и воспитывать новое поколение физически здоровых граждан и спортсменов. Уверен, что их работа принесет пользу жителям республики. Команда Карачаево-Черкесии завоевала медали на чемпионате мира по джиу-джитсу в Казани. В турнире участвовали 20 спортсменов клуба R2 Грэплинг Академии, представляющих Карачаево-Черкесию. Их результаты – 9 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые награды. Поздравляем спортсменов и тренера Рустама Кимрюгова с отличными результатами. Пловцы из Карачаево-Черкесии завоевали 19 медалей на фестивале Swim Glide, который прошел в Кисловодске в категории «Мастерс», объединив ветеранов спорта и любителей плавания. Команда из Черкесска достойно представила регион, продемонстрировав отличные результаты как в индивидуальных заплывах, так и в командных эстафетах. Наши медалисты – Дмитрий Малинин, Ольга Ткаченко, Татьяна Березкина, Ирина Овчаренко, Виктор Овчаренко, Руслан Байрамуков, Виктор Подсвиров, Евгений Лохтаренко. В копилке команды, напомню, 19 медалей.

поздравляем наших ветеранов с успешным выступлением. В Северокавказской государственной академии в Черкесске прошел двухдневный футбольный турнир для студентов из Индии. Соревнования организовали для популяризации здорового образа жизни и укрепления дружеских связей между учащимися. Сегодня в академии обучаются 635 граждан Индии. В ВУЗе отмечают, что продолжают развивать внеучебную деятельность и создавать условия, чтобы иностранные студенты могли не только учиться, но и находить новых друзей, знакомиться с разными культурами и активно проводить время. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
9: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-872-26-04-61.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске начнем рассказ о традициях карачаевской свадьбы. В давние времена у карачаевцев брачный возраст для мужчин составлял примерно 18-20 лет, для женщин 15-17. На практике же карачаевские мужчины вступали в брак в среднем возрасте 22-23 года, а женщины – 18. Браки между родственниками запрещались, в семье соблюдалась очередность. Младший сын не женился раньше старшего, дочерей же выдавали замуж по старшинству. Нередко договоренность о браке заключалась родителями касательно их несовершеннолетних детей. Родители выбирали невесту для сына, учитывая материальное положение и социальный статус ее семьи. Зачастую причиной кражи была невозможность женихом заплатить колым. Невесту могли украсть как с ее согласия, так и без него. Украденная невеста считалась обесчещенной и часто соглашалась на брак, так как выйти замуж за кого-то другого шансы были невелики. Отказ невесты выйти замуж после ее кражи был большим позором для семьи жениха. В наши дни невест, если и воруют, то с их согласия. Девушки и парни часто раньше знакомились у родника, ручья или реки. Почти у всех кавказских народов есть танец у ручья или у родника. Знакомились и во время смотрин, на которых девушки показывали изготовленные ими вещи и блюда. Выборные из стариков решали, чья дочь будет лучшей хозяйкой. Молодой человек, посещая общественные места, веселья, торжества, мог присмотреть себе невесту. Юноша и девушка, приглянувшиеся друг другу, даже если и общались, то при свидетелях, никак не наедине, и держали свои отношения в тайне. А когда возникал вопрос о женитьбе, юноша сообщал родителям через сестру или друга. Узнав имя невесты и откуда она, родители посылали в селение невесты близкого человека для сбора сведений о ней. Если невеста устраивала сторону жениха своим происхождением, нравом и домовитостью, родители начинали переговоры о браке. Во главе сватов обычно был красноречивый родственник. В первое посещение дома невесты сватов принимали как дорогих гостей. Сажали у очага на самое почетное место. Важное значение во время переговоров имели пища и напитки, а горячую пищу готовила невеста, это был ее экзамен. Если на стол подавали парное молоко, сваты должны были понять, что невеста еще очень молода. Кипяченое молоко – невеста не достигла брачного возраста. Если подавали айран, кисломолочный продукт, старшая сестра невесты не замужем, а по обычаю карачаевки выходят замуж по старшинству. Если же подавали густой айран, это значило, что старший брат не женат, а если угощают айраном, приготовленным в маслобойке, это означало, что невеста отказывается от брака. При первом посещении сваты преподносят небольшие подарки невесте – платок, кольцо, серьги, бусы, браслет. Если дары принимаются, переговоры будут продолжаться. Получив приглашение со стороны невесты, сваты отправлялись во второй визит. Девушку очень редко выдавали замуж против ее воли. Через посредников у нее спрашивали: «Он тебе нравится?» Если она отвечала: «Если вам нравится, то я сделаю так, как вы скажете», это означало, что жених ей не нравится, но она уважает волю родителей. Если невеста молчала, значит, жених ей нравится. Ответить «люблю» она могла только в присутствии женщины-родственницы и никогда в присутствии отца, братьев или родственников мужчин. Ответ сватам и своим родителям она могла дать в скрытной форме, например, сказав: «Медведь очень любит мед» или «Кошка очень любит молоко», а значит, жених ей по сердцу. При третьем посещении, если переговоры прошли удачно, обе стороны выпивали бузу – национальный напиток из почетной чаши гопана. Это чаша с двумя ручками. а хозяйка дома правой рукой касалась очажной цепи в знак того, что семьи породнились и что между ними будет царить мир и покой. Как только достигалась договоренность о браке, уплачивалась часть колыма или весь. Обе стороны готовились к свадьбе. Невеста должна была принести в свой новый дом приданное – берне, ковры, одежду, посуду, домашнюю утварь. Невеста-бесприданница не была в почете. Современные невесты привозят мебель, бытовую технику и даже ключи от автомобиля или квартиры. Размер сговорной платы или колыма, подарков и приданного не регламентируется обычаями и зависит от социального положения семей брачующихся. Рассказ о традициях карачаевской свадьбы мы продолжим в нашем ближайшем радиовыпуске. Ну а на сегодня все. До новых встреч!
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: Доброй среды, дорогие любимые радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Как всегда, я, Анна Гончарова, готовлю к 14 часам большой дайджест самых важных и заметных новостей из жизни нашей республики. Друзьям, готова начать все рассказать, анонсировать интересные, важные, яркие события. А новостей сегодня много на любой вкус и цвет. Здесь и развитие инфраструктуры, и важные аппаратные решения, и, конечно же, успехи наших земляков. Обо всем по порядку в нашем дайджесте. Сегодня премьер-министр Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов провел заседание правительства, на котором было рассмотрено порядка 15 вопросов. Члены правительства рассмотрели назначение специальных государственных стипендий правительства для студентов среднепрофессионального и высшего образования на наступивший учебный год. Был рассмотрен проект изменения в постановление о региональном плане мероприятий по реализации концепции совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан на 2025-2027 годы. Кроме того, были скорректированы паспорта ряда государственных программ Карачаева-Черкесии. В Черкесске началось благоустройство площадки на улице Набережной. Об этом в социальных сетях сообщил мэр города Алексей Баскаев. По его словам, в ближайшее время на территории появится воркаут-площадка со спортивными тренажерами и новая детская площадка с современными игровыми элементами. Существующую детскую зону также решено отремонтировать и оснастить безопасным резиновым покрытием. Планируется привести в порядок и футбольное поле, восстановив на нем ворота. Кроме того, предусмотрена установка урн, скамеек, современного освещения. С просьбой привести территорию на площадке на улице Набережной в порядок ранее жители этого микрорайона обратились к главе республики Рашиду Тюмрезову на прямую линию. По поручению главы региона площадка будет обновлена в этом году. Детали будущего благоустройства, кстати, заранее обсуждались с горожанами с выездом на место. Семья Гайворонских из Карачаева-Черкесии стала победителем всероссийского конкурса «Семья года 2026». Накануне в Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса, всероссийского конкурса «Семья года». В числе лауреатов и наши земляки. Это семья Гайворонских из поселка городского типа Медногорский Урупского района. Они победили в номинации «Сельская семья». Глава региона Рашид Тюмрезов поздравил Гайворонских и рассказал, что почти 20 лет Анатолий и Юлия строят свою семейную историю, основанную на любви, взаимном уважении, трудолюбии и верности традициям. Вместе они воспитывают троих замечательных детей. Жизнь Гайворонских тесно связана с сельским трудом. Родители вместе с детьми выращивают овощи и фрукты, заботятся о домашних животных. В этой семье дети учатся не только трудолюбию, но и доброте, отзывчивости, готовности прийти на помощь. Яркое этому подтверждение история их сына Тараса, который 3 года назад спас 2 11-летних мальчиков, провалившихся под лед на пруду. За проявленное мужество юный герой был награжден медалью Совета Федерации, медалью МЧС России за спасение погибающих на водах и удостоен звания юный спасатель Карачаева-Черкесии. Для Карачаева-Черкесии семья Гайворонских – это не просто настоящая гордость, но и пример единства, любви, правильного воспитания и традиционных семейных ценностей, отметил глава региона. Он от всей души поздравил земляков с заслуженной победой, пожелал дружной семье крепкого здоровья, счастья и благополучия. Уже 5-я по счету модельная библиотека открылась в Карачаево-Черкесии. Торжество прошло в селе Личевское Прикубанского района. Это первая сельская модельная библиотека в статусе библиотека нового поколения. Она стала 5-й по счету в республике модельной библиотекой, которая создается по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Это часть проекта «Семья». В церемонии открытия приняли участие министр культуры Зураб Агирбов, глава администрации Прикубанского района Ахмат Семенов и депутат Народного собрания республики, директор регионального историко-краеведческого и природного музея-заповедника имени Байчорова Ханафи Хасанов. Агирбов поздравил присутствующих с значимым событием и отметил, что современная библиотека – это важный шаг в развитии культурной среды села и создании условий для образования и досуга, а также точка притяжения для его жителей, где будут рождаться новые идеи, проекты и программы. У Уже завтра в Карачаево-Черкесском госуниверситете стартует двухдневный межрегиональный межнациональный научно-практический форум «Единство в многообразии» от Карачаево-Черкесии ко всей России. На форум приедут старейшины со всего Северного Кавказа, а также руководители министерств по делам национальности субъектов, лидеры национально-культурных объединений и ведущие ученые-эксперты. В центре внимания – укрепление межнационального согласия, сохранение культурного, языкового и духовного наследия народов России, а также выработка эффективных механизмов реализации государственной национальной политики. В Майкопе прошел 4-й окружной этап Всероссийского фестиваля «Женское сердце России». Он объединил более 180 матерей и жен участников специальной военной операции из 17 регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Фестиваль был посвящен матерям, женам и сестрам участников специальной военной операции, женщинам, чья любовь, стойкость и преданность близким заслуживают особого уважения. Организатором мероприятия выступил Государственный фонд «Защитники Отечества». Карачаево-Черкесию представил ансамбль «Черкесия». В его состав входят мамы действующих участников специальной военной операции. Наш коллектив исполнил песню на языках народов Карачаево-Черкесии, отразив культурное многообразие и национальные традиции региона. Ну и, на мой взгляд, замечательный успех нашего земляка, юного земляка, ученика школы номер 8 города Черкесска Алима Апсова. Он стал призером международного конкурса научно-исследовательских проектов «Ученые будущего», который прошел в Москве в рамках международного фестиваля «Наука 0+». В очном этапе конкурса, который прошел на площадке МГУ имени Ломоносова, приняли участие более 200 школьников из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Индии, Малайзии и Турции. Алим Апсов удостоен диплома 3-й степени за проект, посвященный защитным покрытиям для термоядерных реакторов. Школьник самостоятельно подготовил исследование и представил его экспертному жюри. По итогам конкурса Алим Апсов прошел в следующий этап отбора в сборную России для участия в международных научных соревнованиях. Поздравляем! В Карачаево-Черкесии продолжается вакцинация против сезонного гриппа. Прививки уже получили более 54 тысяч наших земляков. Всего планируется привить 245 тысяч жителей. Наиболее благоприятным временем для прививки считают сентябрь и октябрь, поскольку организму необходимо время для формирования иммунитета. Вакцинация проводится бесплатно в медучреждениях по месту жительства. В первую очередь прививку рекомендуют людям из группы риска. Это пожилые, пациенты с хроническими заболеваниями, медработники, педагоги и военнослужащие. Вакцинироваться также могут все желающие. Вакцина, напомним, остается самым эффективным средством для профилактики гриппа. Сегодня православные верующие отмечают один из значимых церковных праздников – Покров Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, в X веке Божья Матерь появилась молящимся в храме Константинополя и распростерла над ними свое покрывало в знак защиты и заступничества. С тех пор верующие обращаются к Богородице с молитвами, просят помощи и покровительства. Престольные праздники отмечают сразу в нескольких храмах нашей республики, которые освящены в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Это один из самых древних, а точнее самый взрослый храм в республиканской столице Покровский. И в Кордоникской тоже сегодня не только престольный праздник, но и День села. Друзья, анонсы интересных событий. Напомню, что уже в пятницу состоится республиканская осенняя ярмарка. Она пройдет на площадке рядом с магазином «Лента» в Черкесске, Ленина 387, с 8 до 16 часов. По ценам ниже рыночных можно будет приобрести овощи, картофельного урожая, мясную, молочную продукцию, мед, рыбу, саженцы и многое другое. Производители нашего региона и соседних республик и краев готовятся, везут свою продукцию. Ну и важное дополнение, что ярмарка будет сопровождаться концертной программой. Приходите на площадку рядом с лентой в эту субботу с 8 до 16 на ярмарку. Ну а а те, кто собираются отправиться в путешествие в выходные, вот вам курс «Домбай». Там в эти выходные, в субботу и воскресенье, будет проходить большой осенний фестиваль. На набережной реки Аманаус гостей ждут 2 дня развлечений, музыки и ярких эмоций. В программе фестиваля розыгрыш подарков, кулинарные шоу и мастер-классы, творческие занятия для детей, праздничная ярмарка, выставка и тематические фотозоны, а еще концертная программа. Вход на фестиваль в Домбай, осенний фестиваль бесплатный. Друзья, вот такая информация у нас к этому часу. Пришло время нам с вами немножечко побеседовать. Мы сегодня будем говорить на очень важную тему. Давайте начнем. Открываем нашу традиционную радиорубрику «Слово прокурору» в эфире радиостанции КЧРФМ. Ежемесячно мы встречаемся здесь, в эфирной студии, приглашаем представителей органов прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики с тем, чтобы расширить наши знания в правовой, юридической сфере, больше узнать о наших правах, законных интересах и, конечно же, узнать о том, как органы прокуратуры работают в разных направлениях, защищают наши права, интересы, обеспечивают в том числе защиту наших законных интересов. Ну и, друзья, сегодня такая же встреча. Тема крайне актуальная. К сожалению, хотелось бы сказать, но в последние годы эта тема на острие и на пике, что называется. Мы будем говорить о кибермошенничествах или о том, как обезопасить себя от мошенников в условиях современных цифровых реалий. Друзья, вы сможете не только активно слушать, но и задавать вопросы. Гость нашей эфирной студии готов на них ответить. Для этого у нас есть традиционный ресурс. Это наша страница ВКонтакте. Она называется КЧРФМ, ровно как и наша радиостанция. Пишите в личные сообщения, в комментарии под любой из публикаций. Задавайте вопросы. Возможно, они у вас будут оставаться, но мы постараемся максимально охватить разные сферы данной темы, дать подробнейшие разъяснения, примеры в том числе будут. Ну, я надеюсь, что у нас все получится. Ну и, друзья, традиционно небольшое предисловие. Тема кибермошенничества или как обезопасить себя от мошенников в условиях современных реалий. Эти преступления, киберпреступления, отличаются повышенной общественной опасностью и имеют значительную распространенность, в том числе и в нашей республике. Для их предотвращения при координирующей роли прокуратуры республики реализуется целый комплекс мер профилактического характера. Они направлены на противодействие преступлениям указанной категории и совершенствование межведомственного взаимодействия правоохранительных органов. С целью профилактики криминальных посягательств указанной направленности органами прокуратуры проводится системная разъяснительная работа. На встречах с населением освещаются механизмы дистанционного мошенничества, рассказывают о способах защиты от них и мерах профилактики. До граждан доводится информация о многочисленных и довольно разнообразных формах обмана и о том, как их избежать. Активная профилактическая работа проводится в рамках созданных кибердружин с привлечением представителей общегосударственного общественного движения детей и молодежи «Движение первых». На заседаниях межведомственных рабочих групп, на встречах с нотариусами, риэлторами и иными заинтересованными ведомствами обсуждаются вопросы совершенствования работы и консолидации усилий в борьбе с кибермошенничествами. А для пропаганды правовых знаний в этой сфере прокурорами широко используется потенциал средств массовой информации. Это выступления на радио и телевидении, в печатных изданиях и на электронных ресурсах. Реализуются судебные механизмы защиты прав граждан, пострадавших от дистанционных мошенничеств, когда прокуроры обращаются в суд с заявлениями о взыскании в пользу пострадавших денежных средств, которые были похищены кибермошенниками. Итак, друзья, давайте будем знакомиться с гостем, который более подробно расскажет и раскроет нам эту тему. Это старший помощник Усть-Жигутинского межрайонного прокурора Виталий Кравченко. Здравствуйте, Виталий.
1: Добрый день.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Виталий, давайте обсудим вот эту актуальную тему. К сожалению, да, годы идут, а актуальность темы обретает все большую. И вроде бы, казалось бы, люди очень много уже знают о технологиях, о интернете, о том, что это не только польза, но иногда и очень серьезные риски. Знают о схемах мошенников, слышали наверняка много профилактических мероприятий. Ну, невозможно мимо них пройти. Но, к сожалению, люди по-прежнему становятся жертвами таких мошенников. мошенников. Давайте сегодня какие-то самые распространенные, популярные, так скажем, схемы или схемы, которые встречаются чаще других, будем рассматривать. Давайте начнем с ловушек интернет-магазинов и сайтов объявлений. Да, все мы пользуемся этими хорошими ресурсами, но не всегда и все аккуратно. Вам слово. Давайте вот начнем с интернет-магазинов и сайтов объявлений. Как россиян обманывают с использованием вот этих ресурсов?
1: Спасибо большое, Анна. Да, действительно, хотелось бы начать с довольно популярной схемы. Это мошенничество именно в интернет-магазинах и на сайтах объявлений. Начнем с того, где мы вообще тратим деньги чаще всего. Это, соответственно, онлайн-шоппинг. Мошенники часто создают сайты однодневки. Выглядит это как яркая витрина с суперсценами. Например, вы видите новый iPhone за 30 тысяч рублей или шикарный диван за полцены. Это крючок, как правило, на который клюет большинство наших граждан.
0: То есть все-таки пытаются заманить халявой какой-то, да если просто
1: приятная
0: сказать?
1: Приятная цена, как правило. Вот. В целом, как это работает, как правило, вас просят либо сразу перевести деньги на карту, либо оплатить наложенным платежом через Почту России. Второй вариант особенно коварен. Помните, по правилам Почты России вы сначала платите деньги за посылку, и только потом, уже после оплаты, можете вскрыть коробку. Если там вместо телефона окажется кирпич, либо дешевая китайская безделушка, вернуть деньги вы на месте уже не сможете. Вы будете ходить по инстанциям, писать заявление, а мошенник уже давно заблокировал сайт и пропал. Какие же признаки мошеннического сайта? Это отсутствие реальных отзывов, минимальный дизайн, скудные контактные данные, одна только электронная почта и чересчур навязчивый менеджер, который постоянно вас торопит с оформлением покупки. Я думаю, среди нас всех это одно из самых популярных площадок для покупок товаров и услуг является сайт Авито. Схема там очень простая. Вы договариваетесь с продавцом, а он просит перейти для общения уже в мессенджеры. Они бывают различные. Мотивирует это тем, что там ему удобнее. Дальше он присылает вам ссылку, соответствующую с логотипом Авито оплата, либо безопасная сделка, так называемая. Вы вводите данные своей карты на этом поддельном сайте, и деньги начинают уже списываться автоматически, без вашего ведома. Или хуже, уже продавец просит предоплату. Вы переводите, а товар так и не получаете. Запомните одно простое правило. Все безопасные сделки на таких площадках происходят только внутри их приложений. Если продавец настаивает на внешней ссылке или переводе на личную карту, это 100% мошенник.
0: Друзья, вроде бы казалось бы просто, но когда нас заманивают очень выгодным предложением, сниженной ценой, кто может устоять? Давайте все-таки здравый смысл не терять. Скидки и выгодные предложения хорошо, предложения это хорошо, но все-таки иногда можно потерять гораздо больше и не приобрести тот товар, за которым вы охотитесь. Виталий, подскажите и разъясните, пожалуйста, есть ли какой-то вот действенный способ убедиться в том, что продавец на той или иной площадке добросовестный? Вот как простому человеку понять, мошенник это или не мошенник, а добросовестный продавец, который действительно отправит нужный товар?
1: Да, конечно, способ есть такой. Изначально советую всем перед тем, как начинать диалог с продавцом, всегда смотрите на его профиль.

0: купить. Основное правило, настоящие продавцы, они никогда вас не будут торопить с предоплатой.
1: И вот этот момент, который Виталий несколько раз обозначил, как правило, недобросовестные продавцы всегда хотят перейти, да, если это Авито, например, с Авито на другие ресурсы, мессенджеры, да, как правило, это Telegram, да, вот ресурс, который сейчас уже официально заблокирован и признан экстремистским, да, вот точно. Поэтому, друзья, если продавец торопит, просит перевести деньги не через интернет-площадку, а непосредственно ему на карту, указывает какие-то реквизиты, просит перейти в другой мессенджер, то есть, получается, он заметает следы, да, и, скорее всего, вы попадете на мошенническую схему. Еще раз, друзья, проверяем сайт, проверяем, как давно он создан, переходим в профиль продавца, если эта площадка с объявлениями, смотрим, когда она была создана, отзывы, конечно же, читаем, ну и несколько раз перепроверяем. Даже если это не такая большая сумма, друзья, да, уж если вы решили совершить крупную покупку, то осторожность, еще раз осторожность. Давайте к другим схемам, наверное, классическая такая уже, да, если можно так сказать, схема, наверное, с которой начинались кибермошенничество, это вот этот звонок с просьбой: «Мама, я попал в беду, срочно выручай нужные деньги», да. Сейчас эта схема еще работает?
0: Конечно, она актуальна и на сегодняшний день. Схема она довольно старая, но того не менее опасная, честно говоря, звонок от якобы родственника в беде. Вот, то есть, как это происходит? Вам звонит неизвестный номер, как правило, плачущий голос в трубке, говорит: «Мама, папа, это я, попала в аварию, меня задержали». Ну, различные причины могут быть, и срочно нужны деньги. Вы начинаете перебирать сразу в голове имена Лена, Катя и так далее. Мошенник ловит любое имя, которое вы перечислили, и вплетает его в свою историю. Дальше в трубке появляется некий полицейский или следователь, который строгим голосом вам подтверждает: «Да, действительно, ваша дочь в отделении полиции. Чтобы уголовное дело не заводить, нужно срочно перевести 200 тысяч рублей, якобы адвокату, ну, либо другие могут быть причины». При этом в динамике может звучать шум на заднем плане, да, похожий на голос вашего ребенка, там, и так далее, крики и так далее. Вот. Необходимо сразу же, я вам посоветую, сразу не паниковать, необходимо сразу же позвонить своему так называемому, ну, родственнику, который якобы попал в эту ситуацию, в аварию либо и так далее, и убедиться, что с ним все в порядке. Как правило, я вас уверяю, в 80-90% случаев с вашим родственником все будет хорошо.
1: Ну, то есть, получается, на что берут, да, это такой психологический тонкий прием, когда ты слышишь, что твой близкий человек в беде, ты даже, да, можешь не распознать, что это другой голос и так далее. Я слышала и видела, я думаю, наши радиослушатели тоже, даже такие комичные истории, когда людям звонили с просьбой: «Мам, я попал в беду», а у человека нет детей, да, но человек почему-то становился жертвой, переводил деньги, хотя у него нет детей, да, и в беду вроде бы попасть было некому. То есть мошенники очень грамотно психологически обставляют вопрос, и просто получается, что человек просто теряет бдительность и сам не понимает, как такое произошло. Поэтому будьте осторожны. Самый действенный способ прекратить разговор и перезвонить такому человеку, якобы от имени которого, ну, либо другому родственнику. Да, эта схема, кстати, работает на людях старшего возраста, да, и начинали, да, бабушек, дедушек обманывали. Сегодня люди разного возраста попадаются. Поэтому расскажите, научите, особенно если в вашей семье есть пожилые родственники, что в такой ситуации нужно делать. Нужно положить трубку, позвонить другим родственникам или тому, чье имя было названо. Уточнить, переспросить и убедиться, так ли это или нет. Лжебанкир – еще одно направление, еще одна легенда, которая, к сожалению, работает в руках вот этих умелых, скажем так, злоумышленников, мошенников на то, чтобы обмануть и лишить сбережений россиян. Как это работает и как защитить себя, Виталий?
0: Сегодня это, к сожалению, самая популярная схема. Раздается звонок изначально с незнакомого номера, как обычно. Уверенный голос представляется службой безопасности Сбербанка, либо другого иного банка. Голос строгий, как правило, четкий. Вас начинают сразу запугивать. На вас пытаются оформить кредит, с вашей карты пытаются снять все деньги, кто-то вошел в ваш личный кабинет. Далее мошенник налаживает психологические, то есть контакт, он задает вам вопросы: делали ли вы покупки в интернете, снимали ли наличные, подписывали ли какие-либо документы. Вы начинаете отвечать, путаться и волноваться. Затем вам скажут, что необходимо перевести денежные средства на безопасный счет. И далее вас просят назвать номер карты, срок ее действия и три заветные цифры на обороте карты, так называемый CVV-код. Либо же просят чаще всего тоже смс-пароль назвать, который вам приходит на телефон.

0: Я вас прошу запомнить раз и навсегда. Такого понятия, как безопасный счет, в природе не существует. Нет никаких безопасных счетов, куда надо срочно переводить все сбережения. Это уловка, чтобы вы сами взяли деньги в долг у банка и отдали их преступникам. Помните, ни один банк не попросит вас перевести деньги с вашей карты на другую карту для спасения так называемого. Если слышите слово «безопасный счет», кладите трубку мгновенно. Сотрудник банка никогда, ни при каких обстоятельствах, не просит вас назвать CVV-код, SMS и так далее. У них все эти данные уже есть в системе. Им не нужно спрашивать у вас то, что они уже и так видят на своем компьютере. Если вас просят это сделать, на линии мошенник, знаете, сразу кладите трубку.
1: То есть выражение «безопасный счет», «переведите», «пытаются взломать» и так далее, это все однозначно, стопроцентно мошенники, да, друзья. Никаких кодов не диктуем, никакие безопасные счета, никаких кредитов, да, для погашения, перекрытия, открытия новых и выплаты чего-то там, комиссий, никогда не делаем. Ну и вот, собственно говоря, хорошая схема, которая работает, это самозапрет на выдачу кредитов. Да, россияне очень активно стали пользоваться такой возможностью. Можно установить через госуслуги, да, особенно это касается людей старшего возраста, да, которые могут попасть в такую схему. Самозапрет на выдачу кредитов. Вот такая личная рекомендация. Хорошо, давайте разберем вот такую ситуацию, которая может все-таки сложиться. Если человек уже продиктовал мошенникам код из СМС, но спохватился и понял, что он ошибся. А времени, конечно, на раздумья нет. Понятно, что мошенники будут перечислять деньги в течение там, вот, секунд, минут. Можно ли остановить вот эту операцию, как-то спасти ситуацию, спасти свои деньги? Если ты уже продиктовал вот этот код, но понял, что тебя облапошили.
0: Да, это экстренная ситуация, но не безнадежная. Самое главное в данной ситуации не паниковать и действовать быстро. Первое, что вы делаете, это немедленно, не раздумывая, звоните в ваш банк по официальному номеру. Он, как правило, написан на оборотной стороне вашей пластиковой карты. Но не по тому номеру, который вам только что звонил, а потому, что именно на карте указан, либо на официальном сайте банка.
1: Второй... Обычно это или короткий номер, или 8800, да. Да, то есть не перезваниваем обратно, ищем информацию на карте или в интернете.
0: Да, все верно. Угу. Второе, вот когда вы дозвонились уже в банк, вы говорите оператору фразу: «Я сообщил мошенникам данные карты и СМС-код. Немедленно заблокируйте карту и счета». Оператор обязан принять вашу заявку и, соответственно, заблокировать карту в течение нескольких секунд. Если перевод уже ушел, то пишите заявление на оспаривание операции. Банк обязан его рассмотреть. Далее помните, что в первые 5-10 минут, пока карта активна, у вас еще есть шанс остановить данное списание. Каждая секунда на счету. Не тратьте время на переписки в мессенджерах и не ищите мошенников. Звоните сразу в банк. Чем быстрее вы заблокируете вашу карту, тем выше шанс сохранить ваши деньги.
1: Итак, друзья, если все-таки вот эта опасная ситуация случилась, сразу звоним в банк. Перезваниваем по номеру телефона, который есть на вашей карте, или просто в любом поисковике в интернете с телефона смотрим официальный телефон горячей линии вашего банка. Говорим оператору, что вы перевели деньги мошенникам и просите заблокировать ваши карты и счета. И каждая секунда здесь на счету. Еще раз я проговариваю, чтобы еще раз все отложилось в памяти. Давайте еще по другим схемам пройдемся. Следователи, полицейские, люди, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, это тоже вот бич современности. И очень часто я слышу такие истории, когда людям звонят якобы представители силовых, правоохранительных органов, и тоже начинаются вот эти какие-то истории. Поясните, как это работает и как не попасть на уловки мошенникам. Ну и, конечно, знаете, бывают такие ситуации, когда настоящие сотрудники правоохранительных органов звонят, а люди уже научены, не воспринимают их всерьез и называют мошенниками. И такие ситуации люди уже были. Да. Да, люди уже научены. Что делать, если вам позвонили и сказали, что это сотрудник полиции или следователь? Как распознать мошенника?
0: Да, Анна, это действительно еще одна схема, похожая на банковскую, но немного с юридическим уклоном. Как правило, да, как вы пояснили, вам звонит либо сотрудник следственного комитета, полиции, даже прокуратуры, ну, неважно, может, кем угодно представиться, именно представляясь данным лицом. Он говорит: по вашему паспорту в другом городе мошенники пытаются оформить якобы кредит. Называют чужое имя и спрашивают, знакомо ли оно вам. Ну, естественно, скажете, что нет, вы не узнаете этого человека. Тогда они начинают вас инструктировать. Чтобы защитить свои деньги, поучаствуйте в нашей операции. Переведите нас все свои сбережения на наши счета, а мы уже их заморозим, а потом вам вернем через несколько дней. Звучит как сценарий детективного фильма, на самом деле, но люди верят, потому что голос строгий, официальный, называется реальные звания, должности. Иногда злоумышленники даже скидывают в мессенджер фото удостоверений. Ну, как правило, они поддельны. Ну, также необходимо понимать, что сотрудники правоохранительных органов никогда не будут требовать с вас перечисления денежных средств куда-либо на какие-либо счета, тем более поучаствовать в какой-либо спецоперации. Это исключено. Угу. Поэтому обязательно внимание обращайте на вот эти моменты.
1: Ну и, друзья, еще такой один совет. Уточнить подразделение, в котором служит звонящий, положить трубку, перезвонить в полицию, можно, если это люди представились полицейскими, перезвонить просто на 02 или 102 и спросить, а вот такой-то у вас служит, и тогда все моментально становится понятно. Хорошо, вот эти вот интересные звонки с маркировкой, да, скажем так, мы получаем такие звонки, если позвонили с маркировкой и высветилось Сбербанк или номер 900 или название другого банка, вроде бы, да, если есть маркировка, человек считает, что это действительно стоящий звонок и звонят действительно из этой организации финансовой. Так ли это и всегда ли это так?
0: Не всегда это так. Есть такое понятие, как подменные номера. Вот на сегодняшний день есть специальные сервисы в интернете, которые за небольшие деньги позволяют установить любой исходящий номер на ваш телефон. Мошенник может вообще сидеть в другом регионе, даже в другой стране, а у вас на экране будет отображаться официальное название, логотип Сбербанк, либо номер 900, либо следователь Иванов и так далее. Поэтому у нас с вами правило железное в данном случае. Вот эти определительные номера, это просто красивая картинка, ему нельзя верить. Если вам звонят и начинают разговор о деньгах, о переводах, о кодах, паролях, и вы сразу кладете трубку, как я пояснял раньше. Ваше действие одно – не вступать в диалог. Сотрудники правоохранительных органов не звонят обычным гражданам, чтобы попросить их поучаствовать, как я пояснил, в задержании там мошенников, либо какой-то спецоперации. Они не просят переводить деньги и не выпрашивают какие-либо пароли. Вот как вы пояснили, да, действительно, в таком случае необходимо же по возможности, если вам представляется, например, капитан Иванов с отдела, там, грубо говоря, города, отдела МВД России по городу Черкесску, позвоните в отдел по городу Черкесску, на официальном сайте все номера, все контакты присутствуют. И поинтересуйтесь.
1: Есть ли у них такой капитан?
0: Есть ли вообще такой сотрудник, да. Я вас уверяю, что больше, скорее всего, это не будет, просто не существует. Поэтому будьте бдительны в любом случае.
1: Хорошо, еще одна схема. Это схема, которая тоже очень привлекает многих, да, но непростая история, ну, наверное, такая тоже один из трендов, что называется. Инвестиции. Предложение об инвестициях. Насколько это популярная история и как вообще это работает? Ну, в принципе, да, понятно, что на инвестициях кто-то зарабатывает. Но, опять же, надо иметь, наверное, какие-то знания, образование, чтобы здесь понимать. Ну, многие решаются. Давайте об этом поговорим, о этой наболевшей проблеме, о ловушках инвестиционного характера.
0: Да, на самом деле тоже популярная схема, которая набирает сейчас популярность. Это, ну, как обычно происходит, как вам звонит финансовый консультант, либо брокер, ну, и обещает, как правило, золотые горы. Вложите 50 тысяч, через неделю получите 100, затем вас добавляют в закрытые мессенджеры, там, телеграм-каналы и так далее, где якобы сидят такие же счастливые инвесторы. То есть выкладывают скрины прибыли, как правило, как все хорошо у них получается, то есть красивые графики, большой рост прибыли. Ну, то есть первое время вам даже могут дать вывести там какую-то сумму, ну, небольшую, как правило, чтобы заманить человека, и чтобы вы поверили в эту схему. Это называется втереться в доверие, простым языком. То есть, когда вы вносите уже сумму покрупнее, то 100, 200, там, 500 тысяч рублей, ваш личный кабинет уже на поддельной бирже перестает открываться. Консультант исчезает, номер заблокирован, а деньги уже уходят в никуда. Главный тест для любой инвестиционной идеи – это если вам гарантируют прибыль, особенно высокую и за короткий срок. Это 100% мошенничество. В финансовом мире гарантий не бывает. Официальные брокеры никогда не звонят первыми с горячими предложениями. Если вам звонят, поздравляют с удачей и зовут вложиться, скажите твердое «нет» и просто положите трубку.
1: Ой, как сложно отказаться, когда тебе сулит большой, быстрый выигрыш, да, большая прибыль, скажем так, без особого труда. Вот почему-то вот эти схемы, да, очень работают на алчности людей, играют. Все мы хотим побольше денежек и желательно, чтобы ничего не делать. Так не бывает, друзья. Об этом надо помнить. Мошенники в мессенджерах, Telegram, WhatsApp, Viber, Макс даже пытаются, да, взламывать. Бывают такие попытки с отечественным мессенджером, но здесь в последнее время вот все хорошо, и, как мне кажется, очень серьезно разработчики работают и ускоренными темпами, да, мы помним, что он создавался очень быстро и уже сейчас достаточно такой серьезный, надежный мессенджер. Но многие пользуются по привычке, да, тем же WhatsApp, кто-то Viber, а кто-то даже даже и запрещенным Telegram. Как работают мошенники в этих мессенджерах, и мы должны знать, чтобы обезопасить себя.
0: В данных мессенджерах часто происходит такая ситуация, что мошенники взламывают доступ, то есть к вашему профилю, либо профилю вашего друга. Как правило, они копируют аватарку, стиль общения, а потом пишут уже вашим контактам от вашего имени, говорят: привет, срочно проблема у меня, мне нужно карту, срочно деньги занять, карту заблокировали и так далее. Могут быть различные причины. И говорят: займи там 5-10 тысяч до завтра, я срочно, завтра 100% отдам. То есть они никогда огромных сумм не просят, как правило, потому что, ну, сумма большая, она может насторожить. Они выбирают, как правило, очень маленькие суммы, чтобы человек не догадался. То есть давят на срочность. Мне прямо сейчас надо на операцию, на штраф, на покупку и так далее. Причины могут быть различные. Если вам пишет друг и просит денег, лучше перезвоните ему. Не надо переводить деньги, то есть пока друг не выйдет на связь. Позвоните ему, напишите в соцсети, то есть убедитесь, что это действительно он. Лучше переспросите, тем более, если разговор идет о большой сумме.
1: Тем более, если малознакомый, да, вроде, да, человек, который есть у вас в контактах, но малознакомый человек, и вдруг он решил попросить денег. Или человек, который никогда не просил у вас денег. Поэтому, друзья, будьте внимательны. Ну и современные технологии врываются в нашу жизнь. Нейросети, конечно, подорвали наше спокойствие, и мошенники активно осваивают и их. Как работают мошенники с использованием нейросетей? Что мы должны знать о том, чтобы не потерять свои финансы и не попасться на такие современные, высокотехнологичные, я бы даже сказала, для нас, простых людей, уловки?
0: Да, на самом деле тоже схема очень популярная в наше время. Есть такие случаи, когда мошенники уже с помощью нейросетей уже подделывают и голос, и лицо человека, то есть при видеозвонке. Часто встречаются случаи, когда вам по видеосвязи звонит некое лицо, то есть в форме сотрудника правоохранительных органов, неважно каких. Как правило, сидит он за рабочим столом, сзади него портрет президента на стене и так далее. Ну, то есть все красиво сделано.
1: По видеозвонку, да?
0: Да, по видео. Угу. Распознать обман можно очень просто, на самом деле. Просто попросите собеседника повернуть голову либо влево, либо вправо, прикрыть рукой лоб камерой. То есть в реальном времени фейк, он не успевает подхватить такие движения, и картинка начинает искажаться, плыть или задерживаться. Это явно сигнал, что вы общаетесь с неживым человеком. Это самый простой способ.
1: То есть, если вам звонят по видеосвязи, представляются каким-то сотрудником правоохранительных органов, очень странная просьба: поверните голову направо-налево или коснитесь кончика носа пальцем, может показаться смешным, но по факту вы так четко поймете, это нейросети или нет. Ну и опять же, да, друзья, давайте помнить, что сейчас генерируют нейросети и голоса, и изображения ваших родных и близких, и вот те самые просьбы о финансовой поддержке срочной, быстрой, могут звучать даже голосом вашего близкого человека. Хорошо, еще одна форма — это посылки, которых вы не ждали, или звонки с портала госуслуг. И такое тоже бывает. Давайте будем пояснять.
0: Угу. Да, действительно, есть две такие схемы, о которых важно сказать. Первая схема – это курьер приносит посылку, за которую нужно заплатить наложенным платежом. То есть вас убеждают, что вы что-то заказывали, либо говорят, что это подарок. Вы платите, вскрываете, а там бутылка воды, либо какой-нибудь резиновый коврик. Вернуть деньги уже курьеру не удастся. Если вы ничего не заказывали, просто не берите посылку. Скажите курьеру: я отказываюсь. То есть возвращайте отправителю. Если по ошибке заплатили, сразу пишите заявление в полицию и требуйте, то есть от Почты России, приостановить перевод денег. Вторая схема – это, как правило, звонки от имени госуслуг, МФЦ, социального фонда и так далее. Вас начинают также запугивать, что ваш номер попал в базу мошенников, мы блокируем доступ к порталу, скажите код из СМС, чтобы сохранить ваш аккаунт. Получив, соответственно, этот код, уже преступники заходят в ваш личный кабинет на госуслугах, оформляют микрозаймы на вас, кредитные карты и так далее. А потом вы начинаете удивляться, почему это приставы списывают денежные средства с вашей
1: карты. То есть вы можете даже несколько месяцев вообще ничего потом не подозревать.
0: Да, да. Я хотел бы сказать, что государственные структуры, вы запомните, никогда не звонят с мобильных номеров по таким вопросам. У них, то есть, есть официальная переписка и заказные письма. Если вам звонит неизвестный и просит смс-код от госуслуг, это 100% мошенник. Кладите трубку, откройте браузер и на официальный сайт зайдите и сами вручную наберите адрес. Вся информация о блокировках вы там увидите.
1: Поэтому, друзья, никакие коды не передаем, ни по каким ссылкам не переходим, никакие команды не выполняем. Мошенники, вот я выше сказала, что они, да, и все это понимают, что они очень тонко работают с психикой, знают психологию, методы воздействия и так далее. Виталий, вот вы все-таки прокурорский работник, не психолог, но, может быть, вы знаете какую-то схему, да, вот если мошенники, они вот ведь торопят быстро, не дают подумать человеку, не дают опомниться, как все-таки перестать их слушать, взять себя в руки вот в этой ситуации, есть ли какие-то рекомендации?
0: Это самый важный вопрос, на самом деле, потому что именно на эмоциональном давлении строится 90% всех успешных обманов. Мошенники — это хорошие психологи, они обучены создавать состояние цейтнота, так называемой нехватки времени. То есть, когда в кровь выбрасывается адреналин, ваш мозг переключается в режим уже «бей-беги», и вы начинаете действовать как автомат, без логики. Ни одно дело в мире, ни один кредит, ни один перевод не сгорает за 5 минут, запомните. Мошенники специально говорят срочно, прямо сейчас, иначе будет поздно. То есть это их главный аргумент. Как только вы берете паузу, вы ломаете их сценарий. Помните, ваши деньги – это ваше право, и они никуда не денутся за те несколько минут, которые вы потратите на проверку.
1: Итак, друзья, никакой спешки, никакой паники, здравый смысл в любой ситуации, особенно если ситуация, ну, такая, скажем так, экстренная, да, как ее пытаются обрисовать дистанционные мошенники. Друзья, и помните, да, все, что дистанционно, это потенциально уже опасно и требует повышенного внимания. Друзья, мы сегодня очень подробно говорили о кибермошенничестве, о тех схемах, которые сегодня реализуются злоумышленниками, и много подробно говорили о том, как обезопасить себя от мошенников в условиях современных цифровых реалий. Ну и мы попросим нашего гостя, помощника Уджигутинского межрайонного прокурора Виталия Кравченко, завершить наш радиоэфир. Если есть у вас какие-то финальные слова в адрес наших радиослушателей, пожалуйста.
0: Да, конечно, уважаемые радиослушатели, у меня для вас только одна просьба. При любых сомнительных звонках не теряйте, самое главное, самообладание. Будьте всегда спокойны, будьте бдительны. Я надеюсь, что наш сегодняшний разговор вам очень поможет в будущем уберечь свои сбережения. Обязательно расскажите все, что вы сегодня услышали, своим родственникам, старшим, детям, соседям и так далее. Самое главное, запомните, знание – это лучшая защита.
1: Друзья, давайте будем грамотными. Очень непросто даются нам финансовые накопления. Я думаю, что все это понимают. Давайте не будем расставаться с ними так легко. Тем более не будем отдавать их в руки мошенников, злоумышленников. Я уверена, что у каждого есть на что свои финансовые сбережения потратить. Поэтому будьте внимательны, защищайтесь в киберпространстве. Будьте финансово грамотны и киберграмотны. Ну и сегодня надеюсь, что мы пополнили ваш багаж знаний вместе с нашим гостям. Слово прокурору в эфире радиостанции КЧРФМ завершено. Наша ежемесячная рубрика подошла к концу. Спасибо еще раз за такую интересную, познавательную беседу. Спасибо. Друзья, благодарим гостя, ну и пользуйтесь полученными ресурсами информационными. Впереди у нас час музыки. Оставайтесь здесь, на КЧРФМ. Ну и дальше у нас много всего интересного. До свидания.

0: 105.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

роковая страсть новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий

0: 105.5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

КЧРФМ 104.5 Карачаевск. Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Краснодаре завершились всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров в памяти Бесика Кудухова, по итогам которых определялся состав юниорской сборной страны. В активе борцов из Карачаева-Черкесии серебро и три бронзы. Серебро у Далиозова, бронза у Нурмагомеда Качкарова и Баграта Урусова, а также Тимерлана Нахушева. Все ребята вошли в состав юношеской сборной команды России на 2027 год. Добавим, что Баграт Урусов на соревнованиях представлял Республику Северная Осетия Алания, а Тимерлан Нахушев – Дагестан. Тренеры Азамат Пшнатлов, Анзор Багов, Исмаил Сажденов, Рустам Эбзеев, Марат Урусов, Георгий Шанаев, Азамат Шауф и Ханкала Гаджимагомедов. В Ростове-на-Дону завершились всероссийские спортивные соревнования по спортивной гимнастике, посвященные памяти заслуженного тренера РСФСР Арама Таракяна. Карачаево-Черкесию представили 4 спортсмена. По итогам командных соревнований сборная республики завоевала бронзу. В индивидуальных выступлениях спортсмены также показали достойные результаты. Амадей Малхозов стал серебряным призером в вольных упражнениях и упражнениях на кольцах. Марк Токарев взял серебро в упражнении на коне, бронзу на кольцах и еще одну бронзу в упражнениях на параллельных брусьях. Спортсмены тренируются под руководством Александра Ивановича Чернова. В ауле Учкулан прошел турнир по борьбе на поясах, посвященный памяти героя Советского Союза Османа Касаева. Золотыми медалистами стали Нюрсултан Шидаков, Ислам Таушунаев, Родион Блемготов, Радмир Тамбиев, Шамиль Апаков, Равиль Кущетиров, Бештау Каракотов, Азамат Хапчаев, Мурат Ачабаев, Ильяс Батчаев, Аслан Гачияев, Ибрагим Мамчуев, Ансар Ижаев, Амир Аджиев, Рамазан Магулаев, Мирлан Урусов, Саслан Татаркулов и Азамат Лайпанов. Абсолютным чемпионом турнира стал Мурат Ачабаев. Поздравляем спортсменов и их тренеров Дахира Лайпанова, Радмира Кущетирова, Али Мурата Каракотова, Ансара Татаркулова и Шамиля Джаубаева. В Черкесске состоялись соревнования по легкой атлетике среди городов и районов, посвященные памяти мастера спорта СССР Владимира Федоровича Лысенко. Юноши и девушки показали не просто хорошую технику, они продемонстрировали настоящий спортивный характер, упорство, собранность и стремление к победе. По итогам напряженной борьбы пьедестал распределился так. На первом месте легкоатлеты Черкесска, на втором – гости из Зеленчукской, на третьем месте – команда Усть-Джигутинского района. Во дворце спорта «Юбилейный» в Черкесске прошел фестиваль ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Они выполняли нормативы испытаний, тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Более 100 человек приняли участие в мероприятии. Главный принцип фестиваля – равные возможности для каждого. Все участники выполнили нормативы в соответствии со своей нозологической группой, что позволило объективно оценить результаты и создать комфортные условия для всех без исключения. Участники показали хорошие результаты, успешно справились с испытаниями комплекса. Каждый получил сертификат участника и памятные призы. Этот фестиваль в очередной раз доказал – физическая культура и спорт не знают преград. Главное – желание, упорство и поддержка рядом. Фестиваль ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья организовала Республиканская комплексная спортивно-адаптивная школа. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Ветераны органов внутренних дел по Карачаево-Черкесии собрали и отправили очередной гуманитарный груз бойцам, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. В состав уже 77-го гуманитарного конвоя вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты и все необходимое для фронтового быта. Ценный груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады «Горной». Как подчеркнули организаторы акции, поддержка военнослужащих – это последовательная работа, направленная на всестороннее их обеспечение. Она служит ярким свидетельством сплоченности и единства нашего народа, который всегда стоит плечом к плечу с теми, кто находится на передовой, подчеркнул председатель Совета ветеранов Республиканского МВД, полковник внутренней службы в отставке Юрий Темрезов. Черкесские оперативники задержали 49-летнего жителя села Таулы. При личном досмотре у него обнаружено изъято более 3 граммов наркотического средства. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность сбытчика. Им оказался 57-летний житель республиканской столицы. В отношении него возбуждено уголовное дело по 228 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. В станице Зеленчукской местный житель стал фигурантом уголовного дела после конфликта с соседом. По предварительным данным, в ходе ссоры мужчина, вооружившись топором, высказал в адрес оппонента угрозу убийством. На основании материалов, собранных участковым уполномоченным, дознавателем возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственная часть Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесии возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Дагестана и 20-летнего уроженца нашей республики. Фигуранты подозреваются в неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, в прошлом году в Адыгехабльском районе подозреваемые приобрели у местного жителя банковскую карту, оформленную на его имя, с целью дальнейшего сбыта. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по КЧР. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают всех причастных к незаконной схеме. МВД напоминает, передача банковской карты третьим лицам делает вас соучастником преступлений. Карты часто используются злоумышленниками для мошенничества, отмывания денег и проведения незаконных финансовых операций. Не рискуйте своим будущим ради сомнительной выгоды. За прошедшие 9 месяцев с начала года сотрудники госавтоинспекции пресекли 1391 нарушение, выявленное системой «Паутина». Из них 108 автомобилей принадлежали лицам, многократно нарушившим ПДД и имеющим большую задолженность по штрафам – более 50 фактов неуплаты. Водители 86 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 1177 транспортных средств не были зарегистрированы в установленном порядке. Задержано 20 автомобилей, находящихся в розыске. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием транспортных средств. Лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: В Домбае 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане определили 37 детских садов, где дети начнут осваивать родные языки. В список попали образовательные организации, имеющие опыт по сохранению национальных культур, языков и традиций народов республики. Программы будут апробировать на 6 языках – аварском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском и табасаранском. Основное внимание уделят речевому развитию детей дошкольного возраста. Научно-методическое сопровождение педагогов будет обеспечено Дагестанским научно-исследовательским институтом педагогики имени Тахагуди. Работа на этих площадках позволит апробировать новые образовательные программы и оценить результаты их внедрения. Ингушетия. В сельском поселении Нестеровское Сунжинского района продолжается возведение современной школы на 250 ученических мест. Новое трехэтажное здание площадью более 5000 квадратных метров придет на смену старому корпусу 1896 года постройки, который давно исчерпал свой ресурс. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Параллельно новые школы строятся в селах Малгобекского, Назрановского и Сунжинского районов Ингушетии. Кабардино-Балкария. Капитальный ремонт автодороги Новопавловск-Прохладный Моздок, соединяющий три региона Северного Кавказа, завершили в Кабардино-Балкарии. Дорогу отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» после обращения жителей республики. Этот ключевой объект, связывающий Ставрополье, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Он входит в опорную сеть автодорог России. Обновление коснулось самой трассы длиной больше 7 километров и путепровода протяженностью свыше 220 метров. Интенсивность движения на этом участке составляет порядка 10 тысяч автомобилей в сутки. Карачаево-Черкесия. Производство минеральной и питьевой воды в Карачаево-Черкесии в 2026 году выросло на 12%. В регионе за январь-август 2026 года произвели 605 миллионов 650 тысяч литров минеральной и питьевой воды. Индекс производства составил 110%. На данный момент в республике работают около 20 производителей упакованной питьевой и минеральной воды. Вся их продукция представлена в государственной системе маркировки «Честный знак». Напомним, Карачаево-Черкесия – один из лидеров в стране по объемам производства бутилированной питьевой и минеральной воды. Северная Осетия. Первый театр поэзии открыли в Северной Осетии. Торжественное открытие прошло в рамках третьего международного фестиваля «Осетинская лира» во Владикавказе. Здание построено по адресу улица Маркова, 28. Зал рассчитан на 250 мест. Основная задача театра – популяризация осетинской литературы, а также предоставление площадки для современных авторов, которые смогут представить свои произведения широкому зрителю. Первые спектакли в театре намерены показать уже в ноябре. Ставропольский край. Ставрополье стало пилотным регионом по внедрению знака качества «Семьям рады». Получить знак могут гостиницы, объекты торговли, развлечения и отдыха, общественного питания, спорта, МФЦ, ЗАГС, отделения банков. Для этого они должны соответствовать требованиям безопасности, комфорта для семей, в том числе многопоколенческих, а также особенно внимательно относиться к детям. Чечня. Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова стал победителем конкурса Министерства науки и высшего образования России по развитию научно-технологической инфраструктуры. В ВУЗе создадут центр коллективного пользования «Суперкомпьютер Юг». Это будет не просто серверная комната, а полноценная цифровая фабрика будущего. Вычислительные мощности планируют использовать для мониторинга окружающей среды, предупреждения чрезвычайных ситуаций, создания доверенного программного обеспечения и разработки экологически чистых технологий добычи и переработки полезных ископаемых. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 105.5.
1: 17 октября в Черкесске республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ, и я, Анна Гончарова. Друзья, приветствую вас в новом выпуске радиопередачи, который мы проводим, это цикл, который мы проводим совместно с представителями госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Ежегодный наш длительный цикл, программа выходит каждую неделю, и каждый новый выпуск посвящен новой актуальной теме в сфере безопасности дорожного движения. Поднимаем, обсуждаем, разбираем и законодательную базу, и принципы организации безопасности дорожного движения. Напоминаем о правилах дорожного движения. Ну и сегодня у нас новая тема, и тема, как мне кажется, очень животрепещущая. Мы сегодня будем говорить о безопасности самого дорогого нашего будущего, наших детей. Как стать для ребенка примером поведения в процессе участия в дорожном движении? Я думаю, что ни для кого не секрет, что роль взрослого очень и очень значимая в формировании личности ребенка. Так или иначе, наши дети уже с момента рождения участники дорожного движения, сначала как пассажиры, потом как пешеходы, а далее они будут взрослеть и будут становиться водителями. Поэтому, друзья, очень важно воспитывать в подрастающем поколении культуру соблюдения правил дорожного движения, безопасного поведения на дороге. Ведь от того, насколько наши дети усвоят эти знания, будет зависеть будущая дорожная обстановка в нашей стране, да и в мире, наверное, в целом, друзья. Ни для кого не секрет, что в последние годы все больше автомобилей, все сложнее дорожное движение, все интенсивнее, поэтому нашим детям предстоит жить, наверное, в еще более интенсивном автомобильном потоке, трафике, поэтому знания очень нужны, они базовые, что называется, знания для жизни. Разбираться в тонкостях воспитания и примере взрослого, важности примера взрослого для детей в процессе подготовки к дорожному движению будут нам сегодня специалисты. Они помогут. Это инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по городу Черкесску, майор полиции Елена Галустян. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И у нас сегодня педагог, человек, который занимается непосредственно подготовкой и воспитанием подрастающего поколения. Это Жанна Владимировна Думанишева. Она педагог школы номер 3 города Черкесска. Жанна Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать. Друзья, мы, кстати, хотим напомнить, что вы можете не только слушать, но и активно участвовать в обсуждении, задавать вопросы, предлагать идеи или делиться своим опытом. Ждем ваше обращение на нашей странице ВКонтакте, КЧРФМ. Пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Кстати, запись нашего сегодняшнего эфира, нашей сегодняшней встречи тоже будет размещена, ее аудиочасть будет размещена на нашей странице уже сегодня к вечеру. Итак, Лен, первый вопрос к вам. Давайте, наверное, начнем с актуальности, да, почему взрослый такой же ответственный человек за безопасность ребенка на дороге? Давайте с актуальности темы.
1: Ну, вы понимаете, что, да, все родители желают своим детям добра, хотят, чтобы жили в безопасном мире, но когда дело касается безопасности дорожного движения, ну, все актуально меняется. Мы переходим на красный, отказываемся пристегиваться, перевозим детей без автокресла, да.
0: К сожалению,
1: а потом, да. А потом примером правильного поведения на дороге мы уже не можем для них быть, потому что дети...
0: А потом удивляемся, да, почему ребенок делает так же, почему дети не пристегивается, нас, почему, да, идет на красный.
1: Все наши, всю нашу информацию, которую мы предоставляем,
0: и
1: все
0: копируют.
1: Наши тренинги копируют, да, и поэтому иногда бывают очень печальные моменты. Стать настоящим примером для ребенка на дороге – это не просто слова, а ежедневный выбор в пользу безопасности. Дети учатся, наблюдая за взрослыми, поэтому лишь наше поведение становится главным уроком для нас, для них. Каждый день на дорогах нашей страны, в дорожно-транспортных происшествиях, страдают и гибнут сотни детей. Да? К сожалению, причины для этого разные. Они могут быть как пешеходами, как пассажирами, да, также и водителями, которые
0: несовершеннолетние дети, к сожалению,
1: да,
0: не нулевая,
1: управляют транспортными средствами. И в этих ДТП виноваты мы, взрослые, которые не выучили с ребенком правила безопасного поведения на дороге, не отработали

0: с ними на практике, как правильно переходить проезжую часть, садиться в общественный транспорт. И каждое третье ДТП, ну, происходит в основном с детьми-пешеходами в будни. Каждое десятое, ну, допустим, в момент, когда дети передвигаются в школу, да, это от 7 до 10 утра. Каждое пятое, допустим, с 12 до 3 часов, они, дети возвращаются со школы.
1: Как раз вот такие всплески, когда понятно, да, да, то есть дети идут в школу, подъем аварийности с участием детей, когда дети возвращаются из школы, и как раз вот статистика это открыто, очевидно, показывает.
0: Да, а самое такое, как бы, страшное время, это вот с 3 до 9 часов. В этот период становится очень много аварий, да, потому что и темнеет, и много пешеходов у нас переходят проезжую часть дороги без световозвращающих элементов, угу, то есть водители их не видят на дороге.
1: Это как, да, раз вот то время, когда дети ходят на тренировки, да, на, да, да, секции, в какие-то учреждения дополнительного образования. Если еще утром, да, есть возможность там у родителя довести, подвести или сопроводить ребенка, то вот днем, да, как раз таки вот после, да, обеда дети в основном одни, и здесь рост. Друзья, ну, давайте будем разбираться. Вообще, когда начинать учить ребенка, вот в каком возрасте надо уже начинать знакомить ребенка с первыми правилами дорожного движения? Жанна Владимировна, вопрос к вам. Вы как педагог нас просветите.
2: С дорожной азбукой и правилами безопасности на дорогах ребенка знакомить надо очень рано, как только он начинает топать ножками с родителями по дороге, по улице. Дорога с ребенком из дома в школу и обратно – идеальный момент для формирования у него навыков безопасного поведения на улице. Перед ребенком всегда должен быть личный пример родителя, как исключить правила, как правильно соблюдать правила дорожного движения. Мы формируем культуру поведения школьников на основе безопасности на дорогах и улице. Важно рассказать ребенку об устройстве дороги и улицы на примере вашего микрорайона. Составить схему двора с указанием опасных мест. Это помогает детям быстрее ориентироваться и избегать несчастных случаев. По этим схемам можно предложить детям рассказать, как они будут играть во дворе, где безопасно кататься на велосипеде, допустим, играть в мяч и другие игры. Или наоборот, дети должны сказать, где им запрещено играть. Это стоянка автомобилей, гаражи, мусорные ящики, различные строения. Они должны умело определять правила и легко ориентироваться на улице. Мы действительно делаем очень много для того, чтобы повысить дорожную грамотность детей. Но на наших глазах происходит мощнейшая автомобилизация страны. Сегодня, как никогда, нашим детям необходима еще одна наука. Наука безопасности на улицах и дорогах.
1: То есть, получается, вот надо начинать учить ребенка с самых-самых ранних лет, да, вот только начал топать по дорожке, и уже какие-то первые азы. Вот когда ребенок уже пошел в школу, здесь он уже, ну, практически всегда становится самостоятельным, ходит сам, да, ну, может быть, там не первый, второй там класс, третий. И здесь уже родители и педагоги максимально подключаются и включаются в эту работу. Здесь уже вот ребенок и активно учится, запоминает, ну, и необходимость такая есть, потому что ребенок играет уже один во дворе, куда-то идет один в школу, из школы и так далее. Хорошо, давайте поговорим, да, почему же все-таки случаются аварии с детьми, ведь, ну, я уверена, что никто не хотел бы оказаться в такой ситуации, ни родители, ни дети, ни водители уж тем более, да, наверное, страх любого водителя совершить ДТП, а если еще и ребенок пострадает, ну, это, наверное, ну, вот точно никто целенаправленно не едет совершать такое ДТП. Все мы не хотим, боимся, предостерегаемся, но все-таки это случается. Лен, почему так происходит?
0: Ну, знаете, большинство детей, вот, которые страдают в дорожно-транспортных происшествиях, они, допустим, были сбиты автомобилями в повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных ловушках. Чаще всего это связано с невыполнением правил дорожного движения. Ребенку трудно понять, что такое тормозной путь, какое время реакции водителя, что такое транспортный поток. Дети часто страдают от непонимания такой опасности, которую представляет собой автомобиль. Поэтому наша задача – сформировать основы безопасного поведения детей на дороге и научить их грамоте, культуре поведения в транспорте. Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения.
1: Ну и давайте, наверное, какие-то вот такие основные принципы, да, то есть что должны делать мы, а это будут видеть дети и будут повторять, то есть они будут ретранслировать, то есть в первую очередь, да, мы опять же закрепляем вот этот момент и еще раз акцентируем на нем, то, как ведет себя родитель на дороге, также будет вести себя и ребенок, то есть наш пример – это основа основ. Можно 100 раз рассказать в школе, показать плакаты, придут госавтоинспекторы. Но если мама с папой все время перебегают дорогу в неположенном месте, не пристегиваются, спешат, суетятся, ребенок в конечном итоге будет повторять. Да, есть ли какие-то вот основные принципы? Мы сегодня тоже будем переучиваться. Мы взрослые, и, соответственно, будем понимать, как воспитывать наших детей.
0: Ну, естественно, таких моментов очень много, да, которые нас могут предостеречь от дорожно-транспортных происшествий. В первую очередь, не спешить. Переходить дорогу размеренным шагом, ни в коем случае не бежать. Спешка учит ребенка действовать импульсивно в ситуациях, и где нужно сначала оценить обстановку. То есть он должен убедиться, да, что водители транспортных средств пропускают ребенка, неважно, ребенок, взрослый, да, и только тогда переходить проезжую часть дороги.
1: Но опять же, если ты бежишь, да, тебе сложнее остановиться. Сложнее, получается, да. Если ты не спеша, но энергично, да, скажем так, переходишь дорогу, у тебя есть время остановиться или сделать шаг назад, да, и среагировать. Хорошо. На что еще обратить внимание?
0: Не разговаривать во время, да, перехода проезжей части дороги, потому что, ну, может отвлечь кто-то тебя какими-то разговорами или еще что-то, да, поэтому не разговаривать, вот быть максимально, акцентировать свое внимание вот на переход проезжей части дороги.
1: То есть сосредоточиться, не болтать, ну и по телефону, да, наверное, разговоры сюда же входят, да, не только
0: что,
1: не болтать,
0: вот, ну,
1: но
0: знаете,
1: и телефон.
0: Передвигаясь по нашему городу, да, обращаюсь, что очень многие дети, ну, естественно, и взрослые, переходят проезжую часть дороги с телефонами, да, то есть они думают, что если загорелся для них зеленый свет, свет для пешехода, он может спокойно переходить и ни о какой опасности...
1: И не прекращать беседовать по телефону.
0: И не прекращать, да, поэтому это категорически запрещено, а также это наушники, да, категорически не использовать их детям, потому что в случае чего, ну, не смогут услышать, допустим, какой-то определенный звук.
1: То есть ни сигнал автомобиля, да, ни торможение.
0: Могут их предупредить о какой-либо опасности.
1: То есть отключаем телефон или убираем его в карман, не болтаем, снимаем наушники.
0: Да.
1: Угу. Дальше.
0: Дорогу переходить правильно, допустим, идти строго поперек проезжей части, а не наискос. Потому что тоже многие хотят сократить свой пешеходный путь, да, и там остается, допустим, какой-то метр до пешехода, но кому-то лень это сделать.
1: Поэтому не доходят до пешехода.
0: Да. Переходить дорогу только по пешеходам или на перекрестках, где, допустим, они обозначены, да, пешеходными переходами. Начинать нужно движение, естественно, на зеленый сигнал светофора. Как мы уже сказали, убедиться, что вас вообще пропускают водители транспортных средств.
1: То есть зеленый свет и загоревшийся идущий человечек – это еще не 100% гарантия,
0: конечно,
1: безопасности.
0: Да.
1: Поэтому ребенка надо научить и самому еще раз оглядываться, осматриваться и оценивать обстановку. Даже если горит зеленый, даже если вы на пешеходном переходе, лучше 100 раз посмотреть по сторонам, направо, налево, вперед, назад. Да, как шутят, что еще и наверх можно посмотреть, мало ли что бывает. Mm-hmm. Оценить всю обстановку, только тогда начинает движение. Хорошо.
0: Вот опять же, да, вот мы говорили, что примером для детей мы сами служим, не нарушать самим, чтобы дети не брали пример с нас, как это неправильно, как это не нужно делать.
1: Угу.
0: Так, выходить, допустим, если касается какого-то общественного транспорта, да, выходить из транспорта первым.
1: То есть взрослый выходит первым.
0: Да, это дает возможность, естественно, проконтролировать ситуацию и не дать ребенку выбежать на проезжую часть. Не выходить на дорогу из-за стоящего транспорта, кустов, да, не смотрев улицу, то есть...
1: Узкие, это касается, наверное, вот каких-то узких дорог, да, бывает так, что пешеход появляется вообще ниоткуда, и водитель из-за кустов, забора, какого-то поворота, строений может не увидеть просто.
0: Да, если раньше было такое убеждение, что автобус нужно было обходить сзади, то я считаю,
1: сейчас
0: что это было ошибочно,
1: нет.
0: Тут
1: сейчас
0: не спереди,
1: уже, да,
0: не сзади, да, а лучше, естественно...
1: дождаться, пока он автобус отъедет.
0: Потому что, ну, мало ли, водитель не всегда может увидеть.
1: Даже если не водитель автобуса или троллейбуса, да, скажем так, то водители, которые едут в попутном направлении по другой полосе, просто могут не увидеть пешеходов. И, к сожалению, да, вот такая трагическая ситуация с вот таким сценарием случилась в Черкесске в этом году, да, и пострадал ребенок.
0: Да, к сожалению.
1: Как раз вот та же история, да, из-за автобуса появился ребенок, и другой водитель, к сожалению, не заметил, да, ребенка. Хорошо, давайте другие принципы обговорим, да, что делать родителю, чтобы быть хорошим, правильным примером для ребенка на дороге. Вот эта история, да, когда ребенка желательно держать за руку, да, я вот как мама хотела бы проговорить, дети наши, когда становятся чуть повзрослее, они начинают хотеть сами это все делать. Да, самостоятельными быть, да, давайте, наверное, все-таки, даже если вашему ребенку там 8, 10, 12 лет, все-таки, ну, либо за руку, либо просто пусть ребенок идет рядом. Не отпускайте своего ребенка, особенно маленькие дети могут побежать, вы не успеете догнать, и могут выбежать на дорогу. Это тоже вот такая какая-то ловушка,
0: да,
1: на дороге. Ну, и плюс светоотражатели. Да, один из наших предыдущих эфиров был посвящен как раз этой теме. Световой день становится все короче. Сейчас уже 18 часов, уже такие сумерки, а скоро будет уже и темно, и в 17 часов. Поэтому, друзья, световозвращающие элементы на рюкзаки, на куртки, на обувь, на шапки, везде, куда угодно и куда только можно. Оснащайте своего ребенка и сами тоже помните. Да, вот мы, кстати, очень часто выбираем темную одежду. Ну, какая-то у нас специфика, может быть, региональная, а может быть, ну, взрослые люди вот так и решили темно, в темное одеваться. Водители знают, что практически невозможно, да, если не освещен участок дороги, человека замечаешь в самые последние секунды, и может случиться страшное. Жанна Владимировна, расскажите, пожалуйста, как закреплять знания, да, вот мы сегодня обговорили моменты, родитель ведет себя законопослушно, переходит там, где надо, контролирует ребенка, проговаривает какие-то моменты по пути, обучает, а как закреплять, да, вы как педагог наверняка обладаете каким-то инструментарием и поможете нам сделать это обучение максимально эффективным.
2: Одних действий только мало. Важно обсуждать с ребенком дорожные ситуации, составлять безопасный маршрут, вместе с ребенком пройти от дома до школы и обратно, обсуждать места, требующие повышенного внимания, объяснить, почему этот путь безопаснее, и рассказать, каких мест лучше избежать. Ученики начальной школы имеют даже карту дорожного движения от дома до школы, которую они вместе с родителями составляют и вклеивают себе в дневнички.
1: Угу. Обсуждать... И каждый год учебный начинается,
2: да,
1: кстати,
2: да,
1: с этого.
2: Безусловно. Ребенок должен изучить маршрут от дома до школы, более безопасный, не более короткий, а именно в плане безопасности. Обсуждать ситуации в игровой форме. Например, если на пути есть остановка автобуса, объясняем. Когда автобус близко, за ним может быть не видно другой машины. Поэтому лучше подожди, пока он отъедет подальше. Поощрять вопросы. Спрашивайте ребенка, как бы он поступил в той или иной ситуации. И вместе разбирайте ошибки. Главное в этом – постоянство. Если вы будете демонстрировать безопасное поведение на дороге регулярно, ребенок быстро усвоит эти правила и будет соблюдать их самостоятельно. Но помните, вы главный пример для подражания для своих детей.
1: А скажите, пожалуйста, вот вы работаете непосредственно в школе, у вас малыши, начальные классы. Расскажите, пожалуйста, в каких формах, да, проходит у вас обучающий процесс? Сколько времени может быть, да, и как часто уделяется именно безопасности дорожного движения? Вот в начале года, да, начался учебный процесс, пришли дети из школы, да, то есть или первый класс, или другие классы. Но ведь они же, да, за лето, как правило, забывают все. Есть ли в первые дни сентября какие-то уроки, пятиминутки или занятия, которые посвящены, кстати, вот безопасности дорожной?
2: Безусловно, не только сентябрь. Весь учебный год мы возвращаемся к этой теме регулярно. Мы проводим классные часы, мы проводим игровые конкурсы, мы участвуем в различных мероприятиях внешкольных. К нам приходят сотрудники служб, они рассказывают детям. Конечно, их рассказ больше детей привлекает.
1: Когда человек в форме приходит, так интереснее.
2: Это интересно, им очень... Это, ну, и полезно, к тому же. Мы, наша школа расположена на пересечении двух дорог. Мы еще практикуем то, что мы выходим с детками, проходим по территории школы, показываем зебра где светофор, поясняем детям. разбираем безопасный маршрут, разбираем те места, где они не должны появляться, дети. Угу. Это и строительство, где проходит, и, может быть, места, где пешеходный переход не, ну, не должен находиться, угу. но он такой уже сформировался и использует его.
1: Угу. А дети... Есть места, где вроде бы не разрешено, но людям удобно, да, и они протаптывают народную тропу. И, кстати, вот хочу отметить, что администрация и школы, и города, и госавтоинспекция ведут большую работу. И, кстати, вот одно из таких мест, вот рядом с третьей школой, да, Балахонова улица, да, это подъезд к железнодорожному и автовокзалу, там буквально не недавно в этом году появился новый пешеходный переход. Вот как раз людям было удобно идти в школу, и переходили они часто вот рядом со школой. Появилась возвышенность, да, я так понимаю, дорожная возвышенность, нанесли разметку дорожную, предупреждающие сигналы, желтый моргающий, и специальные дорожные знаки установили. Вот как раз эта народная тропа, да, откуда люди переходили в школу и уходили со школы, она теперь обрела такой, ну, современный, благоустроенный достаточно и относительно, вот скажем так, безопасный, более безопасный вид. То есть люди не просто перебегают через дорогу, а теперь там, прям рядом с школой, новый пешеходный переход. Это вот такой яркий пример, когда люди заинтересованы, и администрации, и госавтоинспекция, и все складывается для того, чтобы появился новый такой дорожный переход. Ну и плюс еще, друзья, я хочу отметить, да, что касается детей, есть большой педагогический портал, информационный, с заданиями, Учи.ру называется. И в эти дни...
2: Мы проходим Олимпиаду.
1: Угу. Безопасные дороги
2: называется Олимпиада, в которой участвуют ученики с 1 по 11 класс. Задание в игровой форме, очень доступно, интересно. Ребята участвуют с удовольствием.
1: Угу.
2: И еще и соревнуются, какой класс больше получит баллов.
1: Угу.
2: Прекрасные задания. В то же время они... дают им базу, дают знания.
1: Ну, там, знаете, что мне нравится? Тоже с ребенком проходила, подсматривала такие задания. Очень здорово, да? Анимация, герои, настоящие человечки, мальчишки и девчонки, какая-то дорожная ситуация спланированная. И ребенок прям вот решает эти задачи. У него есть варианты ответа, нажимает. И да, действительно, дети стараются и очень хотят быть лучшими в своем классе, чтобы их класс получил больше баллов, чем параллели.
0: Вот самое интересное, да, наглядные примеры, равно больше у детей откладываются в памяти, даже вот такие, да?
1: Ну, педагог говорит, в игровой форме, да?
0: В игровой форме, да.
1: Ну что, друзья, Учи.ру Олимпиада по безопасности дорожного движения, безопасной дороги проходит. Всем родителям, детям рекомендуем. Там, по-моему, даже есть какие-то задания для родителей и педагогов, если я не ошибаюсь. Можно посмотреть, подчитать немножечко. Хорошо, давайте будем дальше разбираться с дорожными ситуациями. Может быть, какие-то вот прям практические рекомендации, где чаще всего взрослые ошибаются, а родители потом запоминают вот такой неправильный сценарий, который в последующем может превратиться в трагическую историю.
0: Да, ну, как мы уже говорили, что говорили и будем говорить, что родители – это такое связующее звено, да, с детьми, которые вот их направляют на какие-то определенные пути, где правильно, как себя вести, как в жизни, так и на дороге. Поэтому очень много, да, таких моментов со стороны родителей, как переход на красный или желтый сигнал светофора.
1: Так не делаем.
0: Естественно, потому что даже если не то, что красный, а желтый мигающий, это не означает, что ты должен успеть там пробежать или еще что-то. Вот даже если машин совсем нет, это не означает, что...
1: На желтый светофор, можно бежать.
0: Конечно, категорически запрещается, потому что дети, опять же, это все запоминают и ровным счетом повторяют все то же самое. Переходить не по пешеходному переходу. Опять же, да, очень много случаев, когда родители за собой волокут детей именно по тем путям, да, где вот, ну, нельзя переходить дорогу, потому что им удобно. Опять же, вот повторюсь, что дети повторяют именно то же самое. Когда им делаешь замечания какие-то определенные, у них уже, а вот мама там или папа вот сказали вот так вот.
1: Естественно. А мне вот тут быстрее, да? То есть почему так происходит?
0: И переубедить или как-то переучить этого ребенка, естественно, ну ты не вправе, да? Потому что есть родители, которые, видимо...
1: Ай-яй-яй, таким родителям.
0: Ай-яй-яй,
1: хорошо, да. Продолжаем разбирать родительские ошибки.
0: Бег через дорогу. Очень много взрослых, да, совершают таких ошибок. И, естественно, спасибо тем водителям, у которых хорошая реакция, которые, ну, вовремя останавливаются и пропускают таких пешеходов, да, это в лучшем случае. В худшем это, ну, трагические последствия, потому что, как мы говорили, да, тормозной путь, темная одежда не всегда дает возможность нам вовремя среагировать. Разговоры по телефону, да, там, или между собой, когда ты переходишь.
1: Опять возвращаемся к этому телефону.
0: Обычно, мобильно. Да, у нас вот бабулечки, которые переходят дорогу, бывают вот парами, да, естественно, это замедленное движение у них, потому что, ну, все размеренное, возраста. Но замедленное, да, и бывают одни как-то вот забалтываются, бывает, ну, конечно, возраст мы уважаем, но... Тем не менее, хотим тоже, да, предупредить.
1: Да, то есть переходить дорогу надо не бегом.
0: Найти безопасное место,
1: медленно.
0: Сесть на лавочке, как говорится, обсудить все эти вопросы, которые... Да, не на дороге. А, выходить из застоящего транспорта, да, как мы говорили, и кустов. То есть, естественно, это слепая зона, которая нас никак не обезопасит. Ни спереди, ни сзади. Поэтому ни в коем случае этого не делать. И, естественно, чтобы дети не повторяли этого. Есть моменты, когда родители посылают ребенка самого, там, иди, а я там рядом, или еще что-то, да, ну, вот, чтобы не было такой халатности. Понятно, что мы хотим, чтобы наши дети быстрее повзрослели, но дорога, скажем так,
1: ошибок не прощает.
0: Да.
1: Действительно.
0: Взрослый ты или ребенок, вот, не дай бог, какая-то малейшая ошибка, и, скажем так, и рядом никого не будет.
1: Хорошо, знаете еще, о чем я хотела бы сказать, да, вот мы сегодня говорим о детях и забыли о самых маленьких, да, наших участниках дорожного движения, аварии с колясками, да, отдельная история, мамочки, будущие мамочки, да, тоже для вас есть отдельные определенные правила, мы не выкатываем коляску на дорогу до того момента, пока не убедимся, что там безопасно, да, то есть ваша реакция сохранить себя, она может сработать, а с коляской может не получиться. Ничего. Поэтому не подвергайте ребенка опасности. Ну и, конечно же, правила перевозки. Да, мы говорим, что ребенок это не только пешеход, но и часто пассажир. Лен, вот из практики нарушают автокресла, автолюльки, бустеры. Мы о них вот много и часто говорим. На практике продолжают нарушать? Возят детей как попало? Просто вот по-взрослому просто
0: да,
1: на сидении без ремня?
0: Конечно, и, честно говоря, не то чтобы как бы бороться, да, а хотелось бы призвать взрослых быть более ответственными, внимательными к своим вот таким маленьким деткам, которые самое дорогое, что и не есть у нас на этом свете. Поэтому понятно, что и штраф большой, но я думаю, что штраф не стоит жизни вашего ребенка.
1: Друзья, мы... Буквально несколько минут у нас остается. Мы хотим еще раз закрепить, да, вот мы к нашему педагогу уважаемому обращаемся. Жанна Владимировна, еще несколько важных советов. Как с использованием педагогических методик мы продолжаем учить своих детей правилам безопасности на дорогах? И, кстати, хочется отдельно сказать спасибо всем педагогам, которые занимаются с нашими детьми регулярно, в разных формах, игровых, обучающих, практических, в учебных заведениях. Это совместная работа и большого педагогического сообщества, и специальных служб, госавтоинспекции в частности. Ну и вот вашим опытом хотели бы вооружиться для того, чтобы и самим внести в этот процесс воспитательный маленький вклад. Итак, еще несколько советов от педагога.
2: Но все-таки я настаиваю, сделайте безопасный маршрут от дома до школы, садика, и ходите только по нему. Отмечайте опасные точки. Ну что это может быть? Остановка, выезд со двора, перекресток. И каждый раз акцентируйте на них внимание. И второе, что могу предложить, проговаривайте свои действия. Сейчас я останавливаюсь, смотрю налево, направо, жду зеленого, проверяю, что машины стоят или нет. А вот теперь мы с тобой идем. И ребенок усваивает этот алгоритм действий. Обыгрывайте различные ситуации. Например, а что будет, если выкатился мяч на дорогу? Что мы будем делать? Правильный ответ. Мы не побежим за мячом, а позовем взрослого, допустим. Показывайте свои примером каждый день. Даже когда вы опаздываете, лучше подождите пару минут, закрепите вот шаблон безопасного поведения. Постойте, подождите и покажите ребенку, что нет причины, по которой я бы побежал на запрещающий сигнал.
1: Здорово, надо разъяснять. Вот это еще один такой, знаете, момент. То есть почему нельзя бежать за мячом, да? То есть ребенку надо объяснить, что может случиться. Не просто сказать «нельзя», а объяснять. Друзья, буквально 30 секунд у нас до завершения радиопрограммы. Мы сегодня говорили о том, как стать для ребенка примером в поведении на дороге. Мы сегодня, надеюсь, много важных и полезных рекомендаций нашим радиослушателям дали. Спасибо и педагогу, и сотруднику госавтоинспекции. Ну и, наверное, в завершении еще одно финальное слово с таким важным призывом. Почему нам, взрослым, так важно своим собственным примером учить наше подрастающее поколение?
0: Ну что, дорогие радиослушатели, да, конечно, хотелось бы еще раз обратиться ко всем родителям, да, которые не просто родители, но еще родители-водители, использовали детские удерживающие устройства. Тем более, и они разные, начиная с малышей, грудничков и до того возраста,
1: до 12 лет,
0: да, то есть они все разные, то есть вы должны их правильно подбирать согласно весу, росту, да, чтобы не травмировать детей, а уберечь их жизнь. Хотелось бы обратиться, чтобы сами водители, родители использовали сами ремни безопасности, переходили дорогу только на зеленый сигнал светофора, только по пешеходным переходам, то есть были действительно настоящим примером для своих детей.
1: Ну что, друзья, на сегодня мы завершили. Благодарим гостей в студии. Берегите себя, своих близких и побольше внимания нашим детям и их безопасности. До новых радиовстреч. До свидания.
3: Реклама на 104.5.
4: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
5: Торговый центр «Автолидер» и бизнес-центр объявляют грандиозную распродажу летних шин. Лучшие бренды, гарантия качества и цены, которые приятно удивят. Акция действует до 25 октября 2026 года. Ждем вас. Автолидер, Пятигорское шоссе 13Г, телефон 21 15 19. Бизнес-центр, Октябрьская 301, территория Стройопторга, телефон 27 01 75.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 14 октября. Памятная дата военной истории России. 14 октября 1943 года. Восстание в Собиборе. Восстание в нацистском лагере смерти Собибор. На свободу вырвались более 300 узников. Единственный успешный массовый побег из нацистского концлагеря организовал и возглавил советский офицер Александр Печерский. Его подвиг увековечен художественным фильмом «Собибор». Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: В Учке Кени 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. Обсудили вопросы совершенствования профилактической работы с молодежью на муниципальном уровне в Северокавказском федеральном округе. Бортников отметил снижение числа преступлений террористической направленности благодаря профилактической работе и усилению защищенности информационного пространства. Обстановка в округе требует дальнейшего совершенствования профилактической работы с молодежью. Антитеррористическим комиссиям необходимо задействовать весь арсенал профилактических мер, повышать квалификацию специалистов и укреплять взаимодействие всех субъектов профилактики. По итогам заседания выработаны меры по повышению эффективности работы с молодежью. Важно ответственное и неформальное отношение к профилактике терроризма в условиях роста террористических угроз, подчеркнул Рашид Тимрезов. В Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года-2026». В числе лауреатов – наши земляки, семья Гайворонских из поселка Медногорский Рубского района. Они победили в номинации «Сельская семья». Глава республики рассказал, что почти 20 лет Анатолий и Юлия строят свою семейную историю, основанную на любви, уважении и трудолюбии. Вместе они воспитывают троих детей, выращивают овощи и фрукты, заботятся о домашних животных. Их сын Тарас 3 года назад спас 2 11-летних мальчиков, провалившихся под лед. За мужество юный герой был награжден медалью Совета Федерации, медалью МЧС России за спасение погибающих на водах и удостоен звания «Юный спасатель» Карачаево-Черкесии. Тимрезов пожелал дружной семье крепкого здоровья, счастья и благополучия. В селе Ильичевское Прикубанского района состоялось торжественное открытие первой сельской модельной библиотеки в статусе «Библиотека нового поколения». Она стала 5-й по счету в Карачаево-Черкесии модельной библиотекой, созданной по нацпроекту «Семья». Современная библиотека – это важный шаг в развитии культурной среды села и создании условий для образования и досуга, а также точка притяжения для его жителей, где будут рождаться новые идеи, проекты и программы. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер, 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: В Рамадан важно, чтобы все было спокойно и гармонично, в том числе и в финансах. Т-банк поддерживает вас и помогает управлять средствами по нормам ислама. Оформи исламскую карту и получи 2 месяца бесплатного обслуживания. Т-банк. Он такой один.
7: Акция длится по 1 апреля 2026 года при условии первого оформления карты. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
9: 265-888. 88.

соревнованиях представлял Республику Северная Осетия Алания, а Тамерлан Нахушев – Дагестан. Тренеры Азамат Пшнатлов, Анзор Багов, Исмаил Сажденов, Рустам Эбзеев, Марат Урусов, Георгий Шанаев, Азамат Шауф и Ханкала Гаджимагомедов. В Ростове-на-Дону завершились всероссийские спортивные соревнования по спортивной гимнастике, посвященные памяти заслуженного тренера РСФСР Арама Таракяна. Карачаево-Черкесию представили 4 спортсмена. По итогам командных соревнований сборная республики завоевала бронзу. В индивидуальных выступлениях спортсмены также показали достойные результаты. Амадей Малхозов стал серебряным призером в вольных упражнениях и упражнениях на кольцах. Марк Токарев взял серебро в упражнении на коне, бронзу на кольцах и еще одну бронзу в упражнениях на параллельных брусьях. Спортсмены тренируются под руководством Александра Ивановича Чернова. В ауле Учкулан прошел турнир по борьбе на поясах, посвященный памяти героя Советского Союза Османа Касаева. Золотыми медалистами стали Нюрсултан Шидаков, Ислам Таушунаев, Родион Блемготов, Радмир Тамбиев, Шамиль Апаков, Равиль Кушетиров, Биштау Каракотов, Азамат Хапчаев, Мурат Ачабаев, Ильяс Батчаев, Аслан Гачияев, Ибрагим Мамчуев, Ансар Ижаев, Амир Аджиев, Рамазан Магулаев, Мирлан Урусов, Саслан Татаркулов и Азамат Лайпанов. Абсолютным чемпионом турнира стал Мурат Ачабаев. Поздравляем спортсменов и их тренеров Дахира Лайпанова, Радмира Кушетирова, Али Мурата Каракотова, Ансара Татаркулова и Шамиля Джаубаева. В Черкесске состоялись соревнования по легкой атлетике среди городов и районов, посвященные памяти мастера спорта СССР Владимира Федоровича Лысенко. Юноши и девушки показали не просто хорошую технику, они продемонстрировали настоящий спортивный характер, упорство, собранность и стремление к победе. По итогам напряженной борьбы пьедестал распределился так. На первом месте легкоатлеты Черкесска, на втором – гости из Зеленчукской, на третьем месте – команда Усть-Джигутинского района. Во дворце спорта «Юбилейный» в Черкесске прошел фестиваль ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Они выполняли нормативы испытаний, тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Более 100 человек приняли участие в мероприятии. Главный принцип фестиваля – равные возможности для каждого. Все участники выполнили нормативы в соответствии со своей нозологической группой, что позволило объективно оценить результаты и создать комфортные условия для всех без исключения. Участники показали хорошие результаты, успешно справились с испытаниями комплекса. Каждый получил сертификат участника и памятные призы. Этот фестиваль в очередной раз доказал – физическая культура и спорт не знают преград. Главное – желание, упорство и поддержка рядом. Фестиваль ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья организовала Республиканская комплексная спортивно-адаптивная школа. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Дамбае 18:00.
1: Здесь небеса с горами воедино. Здесь птичьи песни вторит звон ручья. Мой отчий край, мой рай благословенный. Горшок.

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
5: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
6: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
7: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
8: 17 октября в Черкесске – республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 8.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 15 октября, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов, облачно и небольшой дождь. В Архизе ночью плюс 9, днем до плюс 19 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге

0: И будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом по завершении венчания. У греков есть свое объяснение этой традиции. Греческое слово «ризе» переводится как «риз», созвучно слову «ризес» – «корни». Поэтому молодая семья очень символично получает свой риз, чтобы пустить корни. Это означает, что семейный союз будет крепким и плодовитым. Еще одна яркая греческая традиция – танец денег. Во время первого танца молодоженов гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег, желая таким образом богатства и процветания молодой семье. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон осколков отпугивает злых духов и очищает пространство. Ну а по окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге молодоженов встречает мать жениха с медом и сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать мужа должна вручить молодой плод граната, который считался символом благополучия и плодовитости. Ступить на порог дома оба супруга должны с правой ноги, иначе семейная жизнь не будет счастливой. Войдя в дом мужа, молодая жена должна зубами взять из рук его родителей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Но знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках.
1: Мы живем высоко в горах. Мы не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?

0: Рокки 5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно.
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: в Донбай 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. Обсудили вопросы совершенствования профилактической работы с молодежью на муниципальном уровне в Северокавказском федеральном округе. Бортников отметил снижение числа преступлений террористической направленности благодаря профилактической работе и усилению защищенности информационного пространства. Обстановка в округе требует дальнейшего совершенствования профилактической работы с молодежью. Антитеррористическим комиссиям необходимо задействовать весь арсенал профилактических мер, повышать квалификацию специалистов и укреплять взаимодействие всех субъектов профилактики. По итогам заседания выработаны меры по повышению эффективности работы с молодежью. Важно ответственное и неформальное отношение к профилактике терроризма в условиях роста террористических угроз, подчеркнул Рашид Тимрезов. В Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года-2026». В числе лауреатов – наши земляки, семья Гайворонских из поселка Медногорск Рубского района. Они победили в номинации «Сельская семья». Глава республики рассказал, что почти 20 лет Анатолий и Юлия строят свою семейную историю, основанную на любви, уважении и трудолюбии. Вместе они воспитывают троих детей, выращивают овощи и фрукты, заботятся о домашних животных. Их сын Тарас 3 года назад спас 2 11-летних мальчиков, провалившихся под лед. За мужество юный герой был награжден медалью Совета Федерации, медалью МЧС России за спасение погибающих на водах и удостоен звания «Юный спасатель Карачаево-Черкесии». Тимрезов пожелал дружной семье крепкого здоровья, счастья и благополучия. В селе Ильичевское Прикубанского района состоялось торжественное открытие первой сельской модельной библиотеки в статусе «Библиотека нового поколения». Она стала 5-й по счету в Карачаево-Черкесии модельной библиотекой, созданной по нацпроекту «Семья». Современная библиотека – это важный шаг в развитии культурной среды села и создании условий для образования и досуга, а также точка притяжения для его жителей, где будут рождаться новые идеи, проекты и программы. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
1: 17 октября в Черкесске – республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 15 октября, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 19 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Маяки 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: 17 октября в Черкесске республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Черкесске 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. Обсудили вопросы совершенствования профилактической работы с молодежью на муниципальном уровне в Северокавказском федеральном округе. Бортников отметил снижение числа преступлений террористической направленности благодаря профилактической работе и усилению защищенности информационного пространства. Обстановка в округе требует дальнейшего совершенствования профилактической работы с молодежью. Антитеррористическим комиссиям необходимо задействовать весь арсенал профилактических мер, повышать квалификацию специалистов и укреплять взаимодействие всех субъектов профилактики. По итогам заседания выработаны меры по повышению эффективности работы с молодежью. Важно ответственное и неформальное отношение к профилактике терроризма в условиях роста террористических угроз, подчеркнул Рашид Тимрезов. В Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года-2026». В числе лауреатов – наши земляки, семья Гайворонских из поселка Медногорск Рубского района. Они победили в номинации «Сельская семья». Глава республики рассказал, что почти 20 лет Анатолий и Юлия строят свою семейную историю, основанную на любви, уважении и трудолюбии. Вместе они воспитывают троих детей, выращивают овощи и фрукты, заботятся о домашних животных. Их сын Тарас 3 года назад спас 2 11-летних мальчиков, провалившихся под лед. За мужество юный герой был награжден медалью Совета Федерации, медалью МЧС России за спасение погибающих на водах и удостоен звания юный спасатель Карачаево-Черкесии. Тимрезов пожелал дружной семье крепкого здоровья, счастья и благополучия. В селе Ильичевское Прикубанского района состоялось торжественное открытие первой сельской модельной библиотеки в статусе «Библиотека нового поколения». Она стала 5-й по счету в Карачаево-Черкесии модельной библиотекой, созданной по нацпроекту «Семья». Современная библиотека – это важный шаг в развитии культурной среды села и создании условий для образования и досуга, а также точка притяжения для его жителей, где будут рождаться новые идеи, проекты и программы. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Ну, а может, навалить?
1: Реклама на 104.5.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
4: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 15 октября, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 19 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске начнем рассказ о традициях карачаевской свадьбы. В давние времена у карачаевцев брачный возраст для мужчин составлял примерно 18-20 лет, для женщин 15-17. На практике же карачаевские мужчины вступали в брак в среднем возрасте 22-23 года, а женщины – 18. Браки между родственниками запрещались, в семье соблюдалась очередность. Младший сын не женился раньше старшего, дочерей же выдавали замуж по старшинству. Нередко договоренность о браке заключалась родителями касательно их несовершеннолетних детей. Родители выбирали невесту для сына, учитывая материальное положение и социальный статус ее семьи. Зачастую причиной кражи была невозможность женихом заплатить колым. Невесту могли украсть как с ее согласия, так и без него. Украденная невеста считалась обесчещенной и часто соглашалась на брак, так как выйти замуж за кого-то другого шансы были невелики. Отказ невесты выйти замуж после ее кражи был большим позором для семьи жениха. В наши дни невест, если и воруют, то с их согласия. Девушки и парни часто раньше знакомились у родника, ручья или реки. Почти у всех кавказских народов есть танец у ручья или у родника. Знакомились и во время смотрин, на которых девушки показывали изготовленные ими вещи и блюда. Выборные из стариков решали, чья дочь будет лучшей хозяйкой. Молодой человек, посещая общественные места, веселья, торжества, мог присмотреть себе невесту. Юноша и девушка, приглянувшиеся друг другу, даже если и общались, то при свидетелях, никак не наедине, и держали свои отношения в тайне. А когда возникал вопрос о женитьбе, юноша сообщал родителям через сестру или друга. Узнав имя невесты и откуда она, родители посылали в селение невесты близкого человека для сбора сведений о ней. Если невеста устраивала сторону жениха своим происхождением, нравом и домовитостью, родители начинали переговоры о браке. Во главе сватов обычно был красноречивый родственник. В первое посещение дома невесты сватов принимали как дорогих гостей. Сажали у очага на самое почетное место. Важное значение во время переговоров имели пища и напитки. А горячую пищу готовила невеста, это был ее экзамен. Если на стол подавали парное молоко, сваты должны были понять, что невеста еще очень молода. Кипяченое молоко – невеста не достигла брачного возраста. Если подавали айран, кисломолочный продукт, старшая сестра невесты не замужем, а по обычаю карачаевки выходят замуж по старшинству. Если же подавали густой айран, это значило, что старший брат не женат, а если угощают айраном, приготовленным в маслобойке, это означало, что невеста отказывается от брака. При первом посещении сваты преподносят небольшие подарки невесте – платок, кольцо, серьги, бусы, браслет. Если дары принимаются, переговоры будут продолжаться. Получив приглашение со стороны невесты, сваты отправлялись во второй визит. Девушку очень редко выдавали замуж против ее воли. Через посредников у нее спрашивали: «Он тебе нравится?» Если она отвечала: «Если вам нравится, то я сделаю так, как вы скажете», это означало, что жених ей не нравится, но она уважает волю родителей. Если невеста молчала, значит, жених ей нравится. Ответить «люблю» она могла только в присутствии женщины-родственницы и никогда в присутствии отца, братьев или родственников мужчин. Ответ сватам и своим родителям она могла дать в скрытной форме, например, сказав: «Медведь очень любит мед» или «Кошка очень любит молоко», а значит, жених ей по сердцу. При третьем посещении, если переговоры прошли удачно, обе стороны выпивали бузу – национальный напиток из почетной чаши гопана. Это чаша с двумя ручками. а хозяйка дома правой рукой касалась очажной цепи в знак того, что семьи породнились и что между ними будет царить мир и покой. Как только достигалась договоренность о браке, уплачивалась часть колыма или весь. Обе стороны готовились к свадьбе. Невеста должна была принести в свой новый дом приданное – берне, ковры, одежду, посуду, домашнюю утварь. Невеста-бесприданница не была в почете. Современные невесты привозят мебель, бытовую технику и даже ключи от автомобиля или квартиры. Размер сговорной платы или колыма, подарков и приданного не регламентируется обычаями и зависит от социального положения семей брачующихся. Рассказ о традициях карачаевской свадьбы мы продолжим в нашем ближайшем радиовыпуске. Ну а на сегодня все. До новых встреч!
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: в Усть-Жегуте 21:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане определили 37 детских садов, где дети начнут осваивать родные языки. В список попали образовательные организации, имеющие опыт по сохранению национальных культур, языков и традиций народов республики. Программы будут апробировать на 6 языках – аварском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском и табасаранском. Основное внимание уделят речевому развитию детей дошкольного возраста. Научно-методическое сопровождение педагогов будет обеспечено Дагестанским научно-исследовательским институтом педагогики имени Тахагуди. Работа на этих площадках позволит апробировать новые образовательные программы и оценить результаты их внедрения. Ингушетия. В сельском поселении Нестеровское Сунжинского района продолжается возведение современной школы на 250 ученических мест. Новое трехэтажное здание площадью более 5000 квадратных метров придет на смену старому корпусу 1896 года постройки, который давно исчерпал свой ресурс. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Параллельно новые школы строятся в селах Малгобекского, Назрановского и Сунжинского районов Ингушетии. Кабардино-Балкария. Капитальный ремонт автодороги Новопавловск-Прохладный-Моздок, соединяющий три региона Северного Кавказа, завершили в Кабардино-Балкарии. Дорогу отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» после обращения жителей республики. Это ключевой объект, связывающий Ставрополье, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Он входит в опорную сеть автодорог России. Обновление коснулось самой трассы длиной больше 7 километров и путепровода протяженной свыше 220 метров. Интенсивность движения на этом участке составляет порядка 10 тысяч автомобилей в сутки. Карачаево-Черкесия. Производство минеральной и питьевой воды в Карачаево-Черкесии в 2026 году выросло на 12%. В регионе за январь-август 2026 года произвели 605 миллионов 650 тысяч литров минеральной и питьевой воды. Индекс производства составил 110%. На данный момент в республике работают около 20 производителей упакованной питьевой и минеральной воды. Вся их продукция представлена в государственной системе маркировки «Честный знак». Напомним, Карачаево-Черкесия – один из лидеров в стране по объемам производства бутилированной питьевой и минеральной воды. Северная Осетия. Первый театр поэзии открыли в Северной Осетии. Торжественное открытие прошло в рамках третьего международного фестиваля «Осетинская лира» во Владикавказе. Здание построено по адресу улица Маркова, 28. Зал рассчитан на 250 мест. Основная задача театра – популяризация осетинской литературы, а также предоставление площадки для современных авторов, которые смогут представить свои произведения широкому зрителю. Первый спектакли в театре намерены показать уже в ноябре. Ставропольский край. Ставрополье стало пилотным регионом по внедрению знака качества «Семьям рады». Получить знак могут гостиницы, объекты торговли, развлечения и отдыха, общественного питания, спорта, МФЦ, ЗАГС, отделения банков. Для этого они должны соответствовать требованиям безопасности, комфорта для семей, в том числе многопоколенческих, а также особенно внимательно относиться к детям. Чечня. Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова стал победителем конкурса Министерства науки и высшего образования России по развитию научно-технологической инфраструктуры. В ВУЗе создадут центр коллективного пользования «Суперкомпьютер Юг». Это будет не просто серверная комната, а полноценная цифровая фабрика будущего. Вычислительные мощности планируют использовать для мониторинга окружающей среды, предупреждения чрезвычайных ситуаций, создания доверенного программного обеспечения и разработки экологически чистых технологий добычи и переработки полезных ископаемых. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 5.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно.
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
3: Торговый центр «Автолидер» и бизнес-центр объявляют грандиозную распродажу летних шин. Лучшие бренды, гарантия качества и цены, которые приятно удивят. Акция действует до 25 октября 2026 года. Ждем вас. «Автолидер», Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21 15 19. Бизнес-центр, Октябрьская, 301, территория «Стройопторга», телефон 27 01 75.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

идет, которой год земля. Тебя лишь холод окружает, и рядом никого, кто знает, как умерла твоя весна. Ничье дыхание не спешит ресниц твоих теплом коснуться. Тебе так хочется очнуться. Ну а пока, принцесса,

КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в четверг, 15 октября, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 19 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 14 октября. Памятная дата военной истории России. 14 октября 1811 года. Слободзейская операция Кутузова. Русские войска Кутузова переправились через Дунай и неожиданным ударом на голову разгромили 20-тысячное турецкое войско под Рущуком, ныне болгарский город Руси. Мы потеряли при атаке всего 9 человек. Образец военного искусства великого русского полководца. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом по завершении венчания. У греков есть свое объяснение этой традиции. Греческое слово «ризи» переводится как «рис», созвучно слову «ризес» – «корни». Поэтому молодая семья очень символично получает свой рис, чтобы пустить корни. Это означает, что семейный союз будет крепким и плодовитым. Еще одна яркая греческая традиция – танец денег. Во время первого танца молодоженов гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег, желая таким образом богатства и процветания молодой семье. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон осколков отпугивает злых духов и очищает пространство. Ну а по окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге молодоженов встречает мать жениха с медом и сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать мужа должна вручить молодой плод граната, который считался символом благополучия и плодовитости. Ступить на порог дома оба супруга должны с правой ноги, иначе семейная жизнь не будет счастливой. Войдя в дом мужа, молодая жена должна зубами взять из рук его родителей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Но знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Теберде, 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. Обсудили вопросы совершенствования профилактической работы с молодежью на муниципальном уровне в Северокавказском федеральном округе. Бортников отметил снижение числа преступлений террористической направленности благодаря профилактической работе и усилению защищенности информационного пространства. Обстановка в округе требует дальнейшего совершенствования профилактической работы с молодежью. Антитеррористическим комиссиям необходимо задействовать весь арсенал профилактических мер, повышать квалификацию специалистов и укреплять взаимодействие всех субъектов профилактики. По итогам заседания выработаны меры по повышению эффективности работы с молодежью. Важно ответственное и неформальное отношение к профилактике терроризма в условиях роста террористических угроз, подчеркнул Рашид Тимрезов. В Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года-2026». В числе лауреатов – наши земляки, семья Гайворонских из поселка Медногорск Рубского района. Они победили в номинации «Сельская семья». Глава республики рассказал, что почти 20 лет Анатолий и Юлия строят свою семейную историю, основанную на любви, уважении и трудолюбии. Вместе они воспитывают троих детей, выращивают овощи и фрукты, заботятся о домашних животных. Их сын Тарас 3 года назад спас 2 11-летних мальчиков, провалившихся под лед. За мужество юный герой был награжден медалью Совета Федерации, медалью МЧС России за спасение погибающих на водах и удостоен звания юный спасатель Карачаево-Черкесии. Тимрезов пожелал дружной семье крепкого здоровья, счастья и благополучия. В селе Ильичевское Прикубанского района состоялось торжественное открытие первой сельской модельной библиотеки в статусе «Библиотека нового поколения». Она стала 5-й по счету в Карачаево-Черкесии модельной библиотекой, созданной по нацпроекту «Семья». Современная библиотека – это важный шаг в развитии культурной среды села и создании условий для образования и досуга, а также точка притяжения для его жителей, где будут рождаться новые идеи, проекты и программы. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 15 октября, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 19 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Тиберде 3 ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. Обсудили вопросы совершенствования профилактической работы с молодежью на муниципальном уровне в Северокавказском федеральном округе. Бортников отметил снижение числа преступлений террористической направленности благодаря профилактической работе и усилению защищенности информационного пространства. Обстановка в округе требует дальнейшего совершенствования профилактической работы с молодежью. Антитеррористическим комиссиям необходимо задействовать весь арсенал профилактических мер, повышать квалификацию специалистов и укреплять взаимодействие всех субъектов профилактики. По итогам заседания выработаны меры по повышению эффективности работы с молодежью. Важно ответственное и неформальное отношение к профилактике терроризма в условиях роста террористических угроз, подчеркнул Рашид Тимрезов. В Государственном кремлевском дворце состоялось